0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Ты зачем усы сбрил?
2: Что?
1: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
2: У кого?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Когда что-то

0: Итак, в интимной сфере это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
1: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те вроде бы незначительные признаки, с которых начинается уже тревожит. Это те вроде бы незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненные мочеиспускания и ощущения. Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов у мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
0: А чем это грозит?
1: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Stepinor. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Stepinor'е вы можете по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125.
0: Чем конкретно компоненты Stepinor'а могут быть полезны мужчинам?
1: Тем, что формула Stepinor'а создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Stepinor'а способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
0: Узнать все о Stepinor'е можно по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Но это не все. Состав Stepinor'а поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Stepinor'у, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
0: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру #125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Stepinor. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Мне и матушка моя говорила, и в кого ж ты, мой сыночек, удался –

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

пространство ночное.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

неделю волшебства. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва.

0: реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но наибольший страх. Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Команд». Позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
7: О, РВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Морозов, деревня Корецкая. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Угасание после 55 – это приговор?
2: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит...

0: что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать жизни, меньше двигается, набирает вес, а дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
1: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
0: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру #125 и узнайте, как это сделать. #125.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
1: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 30 дней. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем.

честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить уже.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Камнеград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Камнеград». 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
6: ОНВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Вызывают наибольший страх. Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошее.

0: хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Команда». Помогает управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель. Крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ушел из жизни известный российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Ему было 58 лет. Как пишут СМИ, причиной смерти стал несчастный случай. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на окружение ведущего, Соседова планируют похоронить на Перепеченском кладбище в Московской области. Соседов был одной из самых ярких фигур музыкальной журналистики. Широкую популярность он получил в 90-е годы благодаря участию в шоу «Акулы-пера». Оценки Сергея Соседова нередко были резкими, осуждения часто вызывали жаркие дискуссии. Шансон по-русски он знал, любил и чувствовал особенно хорошо. Соседов считал, что Михаил Шафутинский давно заслужил звание народного артиста России. 3 сентября президент Владимир Путин присвоил певцу это звание. Коллектив нашей радиостанции выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам легендарного Сергея Соседова. К другим новостям. Пенсии в России в ближайшее время увеличат нескольким категориям граждан. Так, с 1 октября пройдет ежегодная индексация выплат военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Кроме того, пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с октября удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии. Суммы изменят автоматически. Роспотребнадзор ожидает пика заболеваемости гриппом в новогодние праздники, а в дальнейшем в середине января, сообщила глава ведомства Анна Попова. Возможно, сроки сместятся на конец декабря. Попова призвала привиться к этому времени. Ранее сообщалось, что в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Экзамен по физике со следующего года может стать обязательным для поступления на 37 направлений подготовки в российских вузах. В перечень войдут машиностроение, прикладная механика, робототехника военного и специального назначения и другие технические специальности. Это следует из проекта приказа Миноборнауки. В текущем году физика была обязательным вступительным испытанием для 29 университетских программ. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: соглашусь со Стасом Михайловым. Действительно, нет ничего дороже любви. И, конечно же, здесь появляется утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы люди, которые любят каждого нашего радиослушателя. Всем желаем доброго утра и прекрасного настроения. 7 часов 6 минут в столице. 24 сентября на календаре. Четверг. Здравствуй, Марина.
1: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, наши любимые слушатели. Мы надеемся, что у вас с утра в четверг прекрасное настроение. Ведь четверг, он такой немножко предвкушение пятницы, уже начинается с утра. 24 сентября по праздникам. Всемирный день моря. Праздник законченности дел. День незапланированных безумств. Международный день караванщика. Так, ну и, наверное,
0: смотрю,
1: все.
0: Кто-то предвкусил уже перед пятницей. Почему? Судя по праздникам.
1: Не, ну праздники такие.
0: Какие?
1: День адвоката, например. Во. В Гватемале, правда.
0: Так, если вы нас слушаете в Гватемале, и если по счастливой случайности вы еще и оказались гватемальским адвокатом, то мы вас поздравляем с профессиональным...
1: Еще в календаре Вики Карловны.
0: Слушай, подожди. А ты всегда нам гватемальские календари читала? Или до этого были...
1: Если что-то было интересненько.
0: Или до этого были наши какие-то праздники. В общем, дорогие друзья, подарите Марине Дымовой...
1: Не надо мне ничего
0: календарь
1: дарить, что ты начинаешь.
0: Но с нашими, российскими...
1: Ну, в Аргентине день водителя автобуса.
0: Ну, это да, это очень важно. Поздравляем вас, аргентинские водители и гватемальские адвокаты. Впереди новости.
1: Я рад, что тебя повеселила, ты сидел тут с кислой миной с утра пораньше.
0: Впереди новости, которые вы проспали.
1: Играем в черный ящик и наш фирменный музыкальный гороскоп. Прекрасного четверга вам!

0: шансон, реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Кошмар.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Будет утро добрым, будет добрым день.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: на радио «Шансон».
1: Слушай, вот недавно мы с тобой буквально пару дней назад обсуждали, нужно ли гладить постельное белье.
2: Так.
1: И вот что нам сообщают специалисты. Россияне стали чаще страдать аллергией из-за того, что они отказываются гладить постельное белье.
2: Да.
1: Число обращений к аллергологам с такими симптомами, как кашель, зуд, заложенность носа, выросло на 40% за последние полгода. Одна из причин – это пылевые клещи. Они, между прочим, Марина, погибают только при стирке на 60 градусов. Я, кстати, выше стираю. Температурка у меня под 90-80 градусов. Вот, при глажке или отпаривании. А стирка при 30 на них вообще никак не влияет. Для них это просто сауна, спа-процедура, понимаешь?
2: А, боже, какой ужас. А их можно увидеть без микроскопа?
1: Нет, конечно, нет. Без микроскопа ты их не увидишь, да, и самое главное...
2: Ну, подожди, окей, белье ты постираешь, а матрас, например...
1: А
2: ну, они же, наверное,
1: стелишь
2: в матрасе живут
1: матрас.
2: Тоже, значит, они могут пробраться через простыночку.
1: Ну, вот именно 10 дней, 2 недели им хватает, чтобы из матраса попасть на простыночку.
2: Боже, ну вот что с утра мы такое рассказываем, а?
1: То, что
2: простите
1: вы нам прислали,
2: нас,
1: уважаемые коллеги-новостники, вот то мы и рассказываем.
2: Это я нашла эти новости.
1: Я, тем более.
2: Понимаешь, сама нашла.
1: Вот, я сейчас пытался тебя отмазать, но ты не хочешь, ты сама себя топишь и признаешься, что это твои новости.
2: Так, мы еще с вами обсуждали, что что-то надо делать с олимпиадами. И вот, пожалуйста, уже Министерство образования и науки предлагает с 1 марта ввести изменения, что только победители олимпиад смогут поступать в вузы без вступительных испытаний.
1: А раньше второе место, третье место.
2: Еще же были призеры,
1: да?
2: А теперь призеры лишатся такой возможности. Также планируют изменить вступительные экзамены. История станет обязательной там, где раньше вузы выбирали между историей и обществознанием, а математика будет для всех специальностей в сфере информационной безопасности, тоже обязательным предметом.
1: Да.
2: Вот с 1 марта 2027 года такие ждут изменения нынешних выпускников.
1: Ну, для чего это делается? Для того, чтобы как можно больше людей, не принимавших участие в олимпиадах, могли попадать в институты на бюджетные места, правильно?
2: Ну, типа того.
1: Мутировавший гонконгский гриб добрался до Подмосковья. Ты представляешь, как близко от нас до Гонконга, Марин?
2: Гонконг ближе, чем нам кажется.
1: Гонконг гораздо ближе, да. Вирус может вызвать высокую температуру. Температура это начинается только от 38 градусов. Ломота, осложнение. Ты знаешь, что такое ломота?
2: Ну, тогда, когда кости попали.
1: Кости ломит, да, молодец. Включая пневмонию, сейчас в России также начался сезонный подъем острых респираторных вирусных
2: инфекций.
1: Почему
2: он называется гонконгский? Он пришел к нам оттуда?
1: Да, из Гонконга.
2: Просто про... что знаю я про Гонконг? Помнишь, был фильм про огромную обезьяну?
1: Кинг-Конг.
2: Да.
1: А ты всегда думал, что Кинг-Конг это как и Гонконг?
2: А Кинг-Конг, он из Гонконга или нет? Мне казалось, что какая-то связь.
1: Нет, Кинг-Конг был африканский.
2: Да он какой же, африканский?
1: В Африке он же.
2: Ну, обезьяна африканская. Ну, это африканский. Же где-то происходило в Китае.
1: Шимпанзе. Это уже другая часть, Марин.
2: Ну, я вот...
1: Перескакиваешь из части на часть.
2: История о том,
1: Кинг-Конг
2: как...
1: зародился в Африке. Они его ловили там в африканских джунглях.
2: Но он же по Гонконгу
1: и потом привезли
2: ходил.
1: Его в Нью-Йорк. Это вторая часть уже, когда он ходил.
2: А все это все смотрели?
1: Гонконги. Гонконг. Кинг-Конги.
2: Да.
1: На самом деле, я интересовался, когда был в Гонконге, я говорю, почему...
2: Кинг-Конг был у вас.
1: Почему от вас идет вся вот эта какая-то зараза, какие-то новые мутировавшие вирусы?
2: Ну, подожди, пандемия из Уханя пришла.
1: Ну, это она искусственно создана, мы не будем об этом говорить. Вот, мы сейчас говорим про природные изменения в вирусах. Вот, и они сказали, что Гонконг это одна из немногих стран, где среднегодовая температура воздуха плюс 24-25 градусов. Вот, то есть, понимаешь, и зимой, и летом они одним цветом. Вот, и, как правило, в такой вот как раз среде, именно благоприятной для микроорганизмов и вирусов, вот они размножаются.
2: А что, только
1: мутируют.
2: В Гонконге так?
1: Ну,
2: это, а это же
1: одна
2: же
1: из
2: порт?
1: Немногих... Что?
2: Там же порт.
1: Там, да, это на, ну, на море,
2: мы,
1: конечно.
2: Моряки, моряки, женщины с низкой социальной ответственностью напривозили.
1: Моряки сначала дружат с Кинг-Конгами, а потом привозят вирусы в Гонконг.
2: Но при этом, знаешь, пик заболеваемости гриппом ожидают вообще к Новому году, что странно.
1: Году. А у нас впереди пик.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон». Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, сверки всем максимум дают.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Это игра «Черный ящик» на радио «Шансон». И мы что-то традиционно помещаем в этот ящик, а вы традиционно что-то должны отгадать, что в этом ящике находится. И, конечно же, первый, кто отгадывает, что же у нас сегодня в «Черном ящике», тот и одерживает победу, забирает приз, сувениры от утреннего шоу в формате 2D.
2: Ты понял, что я загадала?
1: Да, я понял, что ты загадала. И мне кажется, что музыка, которая звучит в нашем эфире, безусловно, оказывает влияние на содержимое «Черного ящика».
2: Какая-то песня есть про них?
1: А я тебе сейчас потом расскажу.
2: А, хорошо. Название происходит от малайского слова.
1: Малайское слово, друзья, присылайте. Какие вы знаете малайские слова?
2: Вообще, когда в 16 веке мореплаватели отправились в те края.
1: А еще бы знать, в какие края отправились.
2: Ну, в те. Назовем это в те края.
1: В те края. Ну, может быть, мы скажем, это Азия, Африка, Европа, что это? Антарктида. Куда отправились
2: это мореплаватели? Островное
1: государство. Америка, может быть, там, я не знаю. Островное.
2: И открывать новые острова и материки, и вообще, в общем, век географических открытий.
1: Но мы не скажем, кто отправился на корабль.
2: У них были пышные кудрявые волосы.
1: У местных жителей, которых увидели мореплаватели?
2: Да.
1: Или у мореплавателей были пышные кудрявые? У кого были пышные кудрявые волосы?
2: Ну, у мореплавателей как? У них же нехватка витаминов. У них там уже, наверное, выпадали волосы.
1: Выпадали волосы, зубы.
2: Но мы загадали не моряков.
1: Нередки были так.
2: Во-первых, свинья для этих людей — это мерило богатство и самый ценный питомец.
1: Бигуди.
2: Женщины выкармливают даже поросят грудным молоком. Интересно, до сих пор? Короче, у них типа свинья как член семьи.
1: Да.
2: А еще у них есть культ батата, потому что это главная еда. У них батат, может быть, вы знаете, такой сладкий картофель. 99% в рационе жителей, вот это вот именно он. Самое, что удивительное, у них огромное количество языков. 800. То есть они...
1: Вася, они друг друга не понимают,
2: ну,
1: вообще.
2: Не совсем. Вот.
1: Не так.
2: Как? Ты же не понял просто, что я сказала. Ты на одном говоришь языке, я на другом. Сейчас еще позовем Евгению Меркушу пообщаться. В общем, загадали мы коренных жителей острова Новая Гвинея.
1: Да, отгадано уже давно все. Уже куча вариантов.
2: Я хотела еще какие-то интересные факты
1: даже
2: рассказать.
1: Даже вот пигмеи нам присылали. Но больше, конечно, присылали папуасов.
2: Ну,
1: и
2: да.
1: первым, кто прислал нам папуасов, оказался Сергей. Сергея мы поздравляем.
2: Короче, моряки приплыли, увидели кучерявых людей. Назвали их папуасы от слова папува, что значит курчавый, понимаете? Mm. Как все запущено.
1: Вот, так что, Сергей, вы молодец. На аватарке...
2: Сергей кудрявый?
1: Нет, на аватарке у Сергея вообще инопланетянин какой-то.
2: Сергей, вас забирали?
1: Сергей, да. Вы знаете Катю Лель, вы были с ней. У вас все зубы на месте. Ладно, да это мы шутим. В общем, дорогие друзья, действительно...
2: Зачем поясняешь?
1: Папуасы. Были.
2: Либо шутишь так, чтобы все поняли, либо не шути вовсе.
1: Да? Хорошо.
2: Как я делаю.
1: В общем, хорошо. Папуасы, Сергей, номер телефона присылайте.

0: позвоню.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесса.

0: со специалистом. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Такие новости.
9: Такие новости.
8: На «Радио «Шансон».
10: Круассаны и слойки могут подорожать из-за дефицита сырья. Я по-французски...
11: Le sirio?
10: Le sirio. Подорожало. Так, производители...
11: А ты можешь так всегда разговаривать? Мне кажется, было бы интересно. Как будто бы ты приглашенный французский шансонье.
10: Да, шансонье? Ё-моё!
11: Не, подожди, сейчас мне вот это не надо. Это тоже русский шансонье. Ну так еще там с круассанами.
10: В общем, производители хлебобулочных изделий пожаловались на резкий рост цен на маргарин и масло.
11: А не надо нам маргарин
10: давайте
11: бахать,
10: только
11: слойки,
10: масло.
11: Пожалуйста.
10: Точно, да, да, не надо нам маргарин.
11: А масло что? Пожалуйста, сливки можно. Я сама взбиваю сливки. Зачем маргарин? Масло сделать элементарно.
10: А молоко где берешь?
11: Ну, летом покупала.
10: А зимой?
11: Мама моя, знаешь, сколько она морозила? У нас весь вся морозилка в замороженном молоке.
10: У вас в морозилке морозится молоко?
11: Да.
10: Вы не знали, что его можно купить в магазине?
11: Нет, это твое пастеризованное, ты все знаешь.
10: А вы прям, а у вас там с этими, с бактериями?
11: Лё пастеризьон.
10: А у вас там лё сальмонеллёз в вашем молоке?

0: по-твоему, продаю, что ли? Я для себя, я могу делать, что хочу.
1: И в чем вы морозите? Вот мне просто интересно.
0: Все, давай.
1: Подожди, в банке нельзя, банка лопнет.
0: Пластиковая бутылочка.
1: В пластиковых бутылках у вас молоко?
0: Ну, слушай, у меня это, у мамы было тяжелое советское детство, она любит все это хранить.
1: У людей в морозилках, ну, хотя бы пельмени, Марин.
0: Пельмени тоже имеются в твоей любимой картонной коробке, мои любимые пельмени.
1: А это есть что-нибудь еще там?
0: Так, хорошо, давай на вас другие новости. Самым ненастным днем недели в Москве станет...
1: Подожди, я не рассказал же.
0: А что ты сказал, что все дорого, опять все подорожает?
1: Все подорожает, друзья. Это все новости.
0: Ну, кстати...
1: Самый короткий выпуск новостей.
0: А ты сразу...
1: Здравствуйте, с вами новости.
0: Все подорожает.
1: Все подорожает. Спасибо, это были новости на радио Шансон.
0: Погода так себе, впереди осень, а потом зима. Слушай, ну, вот говорят, самый ненастный день сегодня будет, четверг.
1: Ненастный день?
0: Угу.
1: Мы знаем, как скрасить его.
0: Но к выходным обещают, что прям типа бомбили,
1: это вторая волна. Я знаю, как скрасить вечер сегодняшнего дня.
0: Так.
1: Потребление алкоголя в России продолжает снижаться.
0: Да что ж такое, это опять плохая
1: новость. Не дадим этому, не дадим падению. Так,
0: остановим падение.
1: Остановим потребление алкоголя.
0: Но мы вообще-то не...
1: На 10% с начала года, Марин, представляешь, за 9 месяцев люди на 10% снизили потребление алкоголя.
0: Ну, потому что летом кто пьет? Никто.
1: Все пьют, смотря что.
0: Водичку.
1: Я имею в виду пиво там как безалкогольное, естественно. Игристое, безалкогольное, естественно.
0: Безалкогольное игристое — это ужас.
1: Сидр, вот
0: прям,
1: безалкогольное, естественно.
0: Прям жуть. Лучше
1: так,
0: воду.
1: В общем, за последние 5-6 лет потребление алкоголя в стране сократилось на 15%. На самом деле это здорово. Вот можно смеяться сколько угодно на эту тему, но то, что у нас молодежь пьет меньше, а мы, старики, как пили, так и пьем, вот меня устраивает.
0: Я горжусь про молодежью. Нынешнюю молодежь, но вот про тех, кому там до 30 лет, что они реально не пьют, не курят, и еще у них вот этого нет.
1: Я неделю...
0: Секса.
1: Да, вот это плохо. Но мы, старики, готовы помочь. И здесь. В общем, смотри, я...
0: Что, мастер-классы будешь проводить для зумеров?
1: Я недавно, буквально неделю назад вел свадьбу. И там были прям совсем молодые жених и невеста. Я тебе про них рассказывал.
0: Ну,
1: там буквально 22 года невесте, там 25 жениху. И, соответственно, приглашенные гости. И я такой хожу там, как обычно. Эй, давайте веселиться, давайте выпьем. Сидят девчонки, целый стол, и мальчишки. Я говорю, а вы-то что такие грустные? Что не пьете? Они такие, дяденька, а вы знаете, что мы зумеры? А зумеры не пьют. И они прямо на полном серьезе.
0: Ты хоть выгнал их с этой свадьбы?
1: Ну, конечно, если бы это были мои гости на моей свадьбе, я бы их, конечно, выгнал. Я тебе больше скажу, я бы их даже не позвал.
0: Нет,
1: я бы позвал, они бы подарили подарки, потом бы я их выгнал.
0: У тебя же мало мероприятий, я думала, потому что ты выгоняешь 3 гостей, которые не пьют.
1: Нет, я никого не выгоняю, и надеюсь, что мероприятие будет больше.
0: А я на следующей неделе иду на подставную свадьбу, и у меня будет роль женщины, которая выкрикивает тосты.
1: Это вот ты все-таки решилась на это сходить
0: мероприятие? Да, там сказали, что нужен какой-то костюм в стиле 90-х, желательно подмазать себе зубы золотым, подмазать зубы.
1: Не переживай, тут ты не прогадаешь. У тебя любой костюм, извини меня, любое платье в стиле 90-х.
0: А подруга моя, она будет кладовщицей.
1: А, так ты еще и с подругой идешь?
0: А как я могу одна пойти на подставную
1: свадьбу?
0: Слушай,
1: ну ты будешь снимать это все, надеюсь, там трансляция?
0: Ну, я вообще, честно говоря, я не понимаю, как это будет происходить.
1: Я очень хочу посмотреть на все это безобразие.
0: 60 гостей на этой свадьбе, все подставные.
1: Друзья, Марина идет на подставную свадьбу.
0: У меня просто подруги замуж не выходят.
1: Марина идет на ненастоящую свадьбу, и она даже купила на нее билеты. Боже мой, сколько ты заплатила?
0: Давай не будем об этом.
1: Ну, давай не будем.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 24 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам сегодня не стоит решать никаких важных вопросов, от которых зависит будущее. Займитесь какой-нибудь ерундой. Ну ладно, шучу. Рутиной. Ваша песня «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
2: Тельцы, а вы разберитесь в завалах старых дел. Сегодня вы сможете решить одну или даже несколько из них. И все будет получаться с легкостью. Для настроения послушайте сегодня песню «Ветер» Артема Демина.
1: Близнецы, будьте сегодня достаточно рассудительными, чтобы не допустить ошибки и довести все проекты до успешного окончания. Вам в помощь песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Раки, некоторая сумбурность ваших желаний сегодня может огорчить вашу семью, поэтому постарайтесь не покупать ничего на эмоциях. Ну, если это, конечно, не трехкомнатная квартира в вашем городе. А ваша песня в этот четверг — чашечка кофе, аромат ванили Виктора Королева.
1: Львы, поставьте решение семейных проблем во главу стола и не отвлекайтесь на мелочи, пока не разберетесь с наиболее важными вопросами. Ваша песня «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Девы, начните этот день с соблюдения режима дня. Но начните утро с легкой зарядки. Вы ведь давно хотели начать новую жизнь. Когда, как не в четверг, это делать? Сделайте это сегодня, и будет вам счастье. А ваша песня — Чубчик Кучерявый, Вилли Токарева.
1: Весы, ваше счастье в ваших руках, но у вас его так много, что можно даже поделиться этим счастьем с окружающими. Они обязательно оценят щедрый подарок. Будьте добрее, настроение дня — песни «Мой бой» Шамана.
2: Скорпионы, если у вас есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то постарайтесь их скорее разрешить. А ваша песня — «Славные денечки» Анатолия Полотно и Феди Кармана, участника «Бархатных».
1: Вы поняли, куда надо ехать. Стрельцы, уделяйте больше внимания детям и не пытайтесь откупиться от них дорогими подарками. Им нужно ваше внимание. Послушайте песню «Изба» Ивана Кучина.
2: Козероги, сегодняшний день благоприятен для любовных приключений, но будьте бдительны и не теряйте голову, она вам точно еще пригодится. Ваша песня «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, сохраняйте спокойствие, слушайте легкую приятную музыку и любуйтесь природой. И пусть вас радует эта золотая осень. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Рыбы, обязательно воспользуйтесь всеми предоставленными возможностями для продвижения своих дел и интересов. Вы на пути к исполнению мечты. А музыкальный совет ловите сегодня в песне «Малибу» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов будут на «Бархатном шансоне». Не забывайте.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером будет малооблачно, плюс 21, ночью плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
6: Потому что гвозди надо надежные покупать.
7: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш Крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
9: Не покупайте автомобиль. Серьезно. Пока не познакомитесь с BLG. Потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 тысяч 990 рублей в Интер-Автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупки автомобиля в кредит и трейдинг. ПАО «Сбербанк». BLG. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Третий пакет антимошеннических мер будет содержать более 20 пунктов. Одним из приоритетов станет усиление контроля за оборотом сим-карт, сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Кроме того, особое внимание планируют уделить защите подростков, которых преступники все активнее втягивают в свои схемы, в том числе в передачу сим-карт и аккаунтов. Депутат отметил, что общий уровень мошенничества снижается, однако абсолютные показатели остаются высокими. За ними стоят потерянные сбережения и сломанные судьбы. Минстрой не фиксирует системных проблем с качеством лифтов. Все оборудование поставляется с таможенными сертификатами, сообщил ТАСС министр строительства ЖКХ Ирек Файзулин. Он отметил, что в ближайшие 10 лет планируется заменить более 95 тысяч подъемников. Ранее Минстрой сообщал, что почти 70 тысяч лифтов в стране завершили срок эксплуатации. Его продлили до 2030 года. К этому сроку оборудование должны заменить или модернизировать. Россиянам стали чаще одобрять потребительские кредиты. В сентябре показатель вырос до 15%. Годом ранее было всего 6%. Банки по-прежнему внимательно учитывают долговую нагрузку клиентов, сообщает Лента.ру со ссылкой на один из финансовых маркетплейсов. Одобряемость кредитных карт снизилась до 9%. Летом она была выше. Люди чаще брали кредитки в сезон отпусков и при подготовке к школе. Россияне стали в 2.5 раза чаще страховаться при поездках в страны Азии. Наибольшую динамику показала Япония. Доля страховок увеличилась почти на 400%. В Индии рост составил 336%, в Китае 87%, сообщает газета.ру. В Таиланде туристы часто страдают от пищевых отравлений, укусов обезьян и комаров. Во Вьетнаме отдыхающие жалуются на отравление и симптомы простуды. В Индонезии много обращений связано с травмами после ДТП. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем, что вы делаете дома своими руками. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Мне нравятся все женщины на свете. Блондинка или брюнетка, все равно –

0: делаешь, да.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 столица. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова.
2: Друзья,
1: всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Что,
2: вот,
1: друзья?
2: Артем вас, конечно, как будто бы так бодренько и радостно приветствует, а в глубине души он расстроен. Почему вы еще не... Он зашел, значит, в свое любимое приложение Яндекс.Радио.
1: Да, я захожу.
2: Смотрит,
1: в приложение
2: сколько человек слушает нас. Смотрит, сколько человек слушает другие радиостанции. И говорит... Никто нас, Марин, не слушает.
1: Да,
2: не будут они нам ничего по теме писать, что бы ты ни придумал. Сидит, короче, причитает тут.
1: Ну не, я не причитаю.
2: Ну,
1: меня как просто,
2: ну,
1: на
2: короче,
1: самом деле...
2: он реально расстроен. Вы,
1: я
2: у кого-нибудь
1: расстроен.
2: Есть Яндекс.Радио? Можете нас там уже послушать, пожалуйста? Я как... пожалуйста, пожалуйста. Вы же лучше, чем собак.
1: Да, просто Яндекс.Радио отражаются цифры, которые нас слушают. Я понимаю, что нас, наверное...
2: Не называй цифры.
1: Большинство людей, наверное, нас слушают все-таки в радиоприемниках, а не в... телефонах. Вот все. Ничего я не расстроил.
2: Все, ну ты не расстроил? Ну смахни слезу, пожалуйста.
1: Смахнул.
2: Сусов.
1: Большинство россиян предпочитают делать ремонт своими силами. Большинство, представляешь? Большинство рукастых.
2: Невероятные рукастые люди.
1: Да, у нас людей проживает. 6 из 10 россиян делают ремонт дома самостоятельно, не обращаясь ни к каким специалистам. Только 35% нанимают каких-то специалистов. Среди причин самостоятельного ремонта — это сложность поиска хорошей бригады за приемлемую цену. Это правда. Спрос на самих специалистов растет. За год потребность в малярах, штукатурах и отделочниках увеличилась,
2: так, знаете,
1: более чем вдвое. Ну и средняя предполагаемая зарплата для таких специалистов составляет около 160 тысяч рублей.
2: Это за какую услугу? В общем, давайте с вами поговорим, что по дому вы можете сделать своими руками. Делали вы когда-либо ремонт самостоятельно?
1: Или
2: может быть,
1: нанимали
2: вы...
1: бригаду?
2: Да, всегда нанимали бригаду. Если нанимали бригаду, что вам не понравилось? Вот, например, у меня друзья начали ремонт делать летом. У них в ванной комнате и в туалете до сих пор шторка. Двери им пока так и не поставили.
1: То есть не торопятся, все делают.
2: Никто не торопится.
1: А они во время ремонта у них проживают?
2: Нет, они приходят. То есть было так, что они детей отправили на дачу и думали, что эти мужчины, отделочники, будут все время делать ремонт.
1: А они там даже не появились.
2: А они то придут, то не придут.
1: А ты знаешь, какая фишка?
2: Потому что у них же не один объект.
1: Я расскажу, почему это происходит.
2: Сейчас, Марин, или попозже расскажешь?
1: Нет, сейчас уже, к сожалению, я не успею рассказать, но в следующем выходе я обязательно расскажу.
2: Слушай, оставайтесь с нами,
1: почему
2: будет интересно.
1: Так происходит, да. А вы, дорогие друзья, пишите, что умеете делать по дому своими руками. Плюс 7-909-955-103-0. Это номер нашего национального мессенджера «Макс». Присылайте сообщение, скоро почитаем.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным — полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым — проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях «Оптимум Премиум» и «Техноплюс». Беспроводная зарядка в «Премиум» и «Техноплюс». Проекционный дисплей и панорамная крыша в «Техноплюс». Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: сокровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Хотим сегодня с вами в утреннем эфире выяснить, что вы умеете делать по дому. Можете ли вы самостоятельно отремонтировать свою квартиру? Был ли у вас такой опыт? Или, может быть, вы приглашали людей? И тогда снова вопрос. А был ли какой-то интересный опыт, интересный случай с наемными рабочими? Потому что... А я тебе рассказываю. Вот ты говоришь, подружка, ты начала свое повествование.
2: Да.
1: Несколько минут назад подружка пригласила работников в надежде на то, что они там...
2: Успеют за два месяца сделать ремонт в ванной комнате, в туалете и в коридоре.
1: Знаешь, что они делают?
2: Что они делают?
1: Они к тебе приходят, когда создают видимость бурной деятельности. И тебе кажется, о, так здорово, уже сегодня пол залили там, а завтра уже стены возвели. И потом резко все тормозится. И потом уже, когда кажется, что до окончания ремонта остаются какие-то считанные дни, процесс затягивается на недели, а иногда и на месяцы. И происходит это, Марина, из-за того, что в этот момент их бригадир взял уже новый заказ.
2: И они уже туда...
1: Да, это так работает, потому что у нас это так и было, и уже нам доделывали вообще ремонт какие-то совершенно...
2: Ну, подожди.
1: Люди, которых мы вообще никогда не видели. Потому что начинали делать одни и начинали очень хорошо. Прям класс. А потом ты не поверишь.
2: Ты говоришь, бригадир, очень многие находят на всяких сайтах объявлений людей, и у них нет начальника. Два мужчины приходят и делают ремонт.
1: То есть, ну, не знаю.
2: История с бригадирами — это когда ты заключаешь договор, находишь какую-то компанию.
1: Делали, конечно.
2: А бывает же еще по-другому, что человек просто ты его нашел в интернете, он отделочник. И я думаю, у нас таких людей тоже много слушают, которые.
1: Человек, который просто отделочник, он тебе будет отделывать два года твою квартиру. Ну, потому что.
2: Смотри, вот я тебе рассказываю.
1: Там должна бригада работать.
2: Как было у нас.
1: Один человек тебе будет делать год.
2: Да ну нет.
1: Да.
2: Мы же тебе не говорим всю квартиру.
1: А я тебе говорю,
2: а я тебе говорю, если частями.
1: А я покупал всю квартиру. У меня не было даже стен, понимаешь? И один человек там реально бы делал полжизни.
2: Ну, слушай, ну, всякие сайты, понимаешь, там, Авито услуги, Яндекс услуги.
1: Марин, приходит бригада. Ну, у нас было 4 человека.
2: В каком году это было?
1: Человека.
2: В каком
1: Какая
2: году?
1: Какая
2: Но большая разница, многое поменялось.
1: В 2010 году.
2: Просто я знаю, что нас слушает огромное количество людей, которые работают вот сами на себя, они занимаются ремонтами.
1: Себя.
2: Просто дайте расскажу эту историю, почему они со шторами-то вместо дверей в туалете
1: давай,
2: и ванной.
1: Давай,
2: потому
1: давай,
2: что
1: расскажем.
2: Они наняли людей, думают, сейчас пока летом будем жить на даче, нам эти люди быстренько сделают ремонт, ну, полностью. Причем там меняли и проводку, и всю канализацию.
1: Ну, это серьезно,
2: вот это
1: да.
2: Вот, по идее, серьезно. Но проблема в том, что если раньше ты мог поехать на рынок или в какой-то магазин, найти обои, какие ты хочешь, найти какую-то сантехнику, двери. Сейчас все типа на сайте, ничего. Ну, то есть ты можешь посмотреть на сайте, приехать в магазин, а в магазине в наличии этого нет. И это надо ждать 3 недели, 2, из-за того, что все эти склады где-то в других местах находятся, например, они в Москве. И поэтому двери, которые они оплатили и заказали еще в июле, до сих пор не приехали, понимаешь?
1: Правильно,
2: и
1: потом не надо было итальянские двери заказывать.
2: Они заказали, да никакие итальянские, все сделано где-то...
1: Под Коломной.
2: Ну, в общем, потом, значит, у них не хватило ламината. Они хотели поехать докупить, такого цвета нет, его опять же надо... Три вот эти ламинатины надо ждать, типа там 2 недели. Поэтому все долго, тут не всегда виноваты строители. Ребят, я права?
1: Ребят,
2: хотя бы строители сейчас
1: вас,
2: меня поддержат.
1: Вас ваша матушка-бригадирша отмазывала, сидела уже 2 минуты. Она права.
2: Ой,
1: ладно, что?
2: Елена нам присылает розовый набор инструментов. Я тоже такой хочу.
1: Елена и розовый набор инструментов будут увидены и прочитаны уже через несколько минут.
0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах Зеркало, Добрыня и Атолл. Акция действует до 1 октября 2026 года.

0: Skills.
1: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: ГУФСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю вас.
4: Спасибо вам
6: очень
4: большое.
6: Благодарны.
4: Спасибо. Вы вам благодарны.
7: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, мастера «Золотые руки», ну что, где вы? Давайте, напишите нам, что вы умеете делать самостоятельно. Доброе утро, любимое радио, пишет нам Марина Сергеевна. Мы ремонт делаем с мужем уже третий год. А, вот, Марина, два человека делают ремонт третий год, нормально? Делаем сами, нанимать никого мы не хотим.
2: Подожди, может, они в доме делают ремонт, там, может быть, три этажа? Год
1: давай,
2: по этажу.
1: Я дочитаю сообщение, давай. Будет понятно. Делаем сами, нанимать никого не хотим, потому что нанятые люди – это грешные люди. Они сделают все абы как, так как не понравится нам. Ох ты.
2: Ну, не всегда.
1: Поэтому мы все любим досконально и клеить, и мазать, и шпаклевать. А может быть, грешный это Т9? Может быть, здесь просто другое слово какое-то имелось в виду? Вряд ли тут имеет отношение к каким-то грехам.
2: Ну, почему?
1: Ну, не знаю.
2: Раздолбайство, наверное, это все-таки тоже грех.
1: Грех?
2: Местами.
1: Ну, может быть.
2: Не страшный, но грех.
1: В общем, да. Ну, ладно, что нам понятно, Марина Сергеевна. В общем, вы третий год делаете, надеемся, что еще.
2: Не, ну это же надо уметь.
1: И все сделаете.
2: Я, например, понимаю, что поклеить обои, да, окей, плитку
1: да.
2: не положишь.
1: Я в прошлом году же первый раз клеил обои, да, в прошлом году. Подожди. Или в этом?
2: Мне кажется, уже в прошлом. Нет.
1: В прошлом или в этом? Ну, короче, я недавно.
2: До развода или после?
1: А я не помню. Ну до развода. Да, до развода, конечно, я клеил. До развода.
2: Вот наклеил.
1: Вот
2: и
1: наклеил, да.
2: Да ладно, давайте не будем о грустном. Ну, ты хорошо поклеил, ты доволен? А, у тебя кот же что-то там и задрал.
1: Сначала кот и задрал, да, теперь я вот все поклеил. Сейчас вот кот пока не дерет новые обои.
2: Ну, видит, что хорошая рисунок,
1: хорошая,
2: ему понравилось.
1: Стык в стык, все нормально.
2: Просто я, например, помню, оказывается, мы клеили обои с цветочками, ну, типа, знаешь, были
1: цветочки
2: такие...
1: Цветочки должны совпадать
2: обои,
1: по цвету, да?
2: Понятно, что не по цвету,
1: ой, по
2: они
1: рису,
2: же какие-то вверх растут, какие-то вниз.
1: А-а-а.
2: Если ты изначально... А там, ну, знаешь, аллегория или аллюзия к тому, что картина вот «Цветущий миндаль» Ван Гога.
1: Это самое ужасное, когда тебе нужно подгонять не просто швы обоев, а когда еще
2: и, в общем,
1: и рисунок
2: я смотрю,
1: должен совпадать.
2: У меня
1: совпадать.
2: На одной стене как бы все пошло, что совпадает, и, ну, они растут вниз, а с другой стороны цветы вверх растут.
1: А-а-а.
2: Пришлось шкаф там ставить, чтобы это было не так очевидно,
1: ну, да,
2: понимаешь?
1: Да. Теперь вся комната заставлена шкафами, но вещи все равно на полу валяются.
2: Так вот зачем вот это все? Я так не... Ну вот правда. Друзья, не слушайте его.
1: Так, доброе утро, Марина, Артем, я вас слушаю в другом... ну это про приложение. Нам пишут, что в Яндекс.Радио задержка. Поэтому слушаю это в приложении, видимо, нашем фирменном радио «Шансон». Так, я по дому делаю абсолютно все, пишет нам Сашка Газарез, кроме укладки плитки. Да, ну вот и все. Я тоже не представляю, как можно плитку самостоятельно научиться класть. То есть это надо какие-то пройти институт плиточный. Вот. А техника, инструмент, прочее починить нет никаких проблем. Мне на работе все подряд несут ремонт. От сварочников до домкратов. А еще люблю дома рукоделием заниматься. Часы различные делаю, многое другое. Не умею только рожать. Ну и слава богу.
2: Это кто? Это Газарез?
1: Газарез, да.
2: Боже,
1: не умеет рожать.
2: Если,
1: слава богу, уже,
2: если когда-нибудь у вас получится, там какую-то Нобелевскую премию обещают выписать.
1: Не надо.
2: Не надо?
1: Не рискуй, Газарез. Лучше часы делай.
2: У вас уже возраст такой, часики уже оттикали.
1: Да, вот лучше часики и делайте, да. А рожать не надо.
2: Татьяна нам пишет. Я трижды делала ремонт с нуля. Бригады разные, везде были нюансы. И переделывать заставляла, и выгоняла, когда не сдавали вовремя.
1: 10 секунд у тебя.
2: Но я каждый раз изучаю технологии и материалы, а потом я дочитаю чуть позже сообщение от Татьяны.
1: Да. А сейчас мы узнаем, умеет ли делать своими руками ремонт наш Дмитрий Малыгин.
3: На правах рекламы.
0: Автомобильные новости.
4: Всем привет! Я Дмитрий Малыгин и снова рад приветствовать вас во вселенной Йокохама. В этом цикле программ я открою вам все тайны из мира автомобильных шин. Россия – страна огромных расстояний и самых разнообразных дорожных условий. В один и тот же день автолюбитель на юге может наслаждаться поездкой по живописной и сухой дороге. А в это же время водитель в Сибири или на Урале будет прорываться сквозь снежные заносы и метель. Но по каким бы дорогам и климатическим зонам не пролегал ваш путь, одно остается неизменным. Вашему автомобилю необходимы подходящие и самые качественные шины. Именно поэтому в компании Йокохама уделяют огромное внимание развитию географии своего присутствия. На сегодняшний день широкая дилерская сеть марки охватывает всю территорию России. От Калининграда до Владивостока. Авторизированные шинные центры и официальные партнеры Йокохама расположены во всех ключевых регионах, чтобы каждый водитель мог получить профессиональную консультацию, высококлассную оригинальную продукцию и достойный уровень сервиса. На поиски дилера или подбор подходящих именно вам шин не придется тратить целую вечность. Вся необходимая информация собрана на официальном сайте yokohama.ru. Я надеюсь, все вы знаете, что только идеально подобранные шины в полной мере обеспечивают безопасность, комфорт и долголетие вашего автомобиля. Ошибиться с шириной, высотой профиля, индексом нагрузки и прочим нельзя. Минимум это может привести к повышенному расходу топлива, как максимум к дорожным происшествиям и повышенному износу некоторых элементов подвески. Узнать допустимые типы размера шин именно для вашего автомобиля довольно просто. Такая информация содержится в инструкции и на специальной наклейке, которую можно найти на центральной стойке при открытии водительской двери, а в некоторых случаях на внутренней стороне лючка бензобака. Вооружившись данными о типоразмере, вы можете подобрать подходящую по всем параметрам модель шин на сайте yokohama.ru или отправиться в ближайшую авторизованную точку продаж, адрес, контактные данные и режим работы которой легко узнать в разделе «Где купить». Заходите на yokohama.ru, подбирайте свой идеальный комплект и чувствуйте уверенность на каждом километре.

0: здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в Азурном. Представляю, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
2: А я их не различаю, мне все равно.
3: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Просто я устал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ОРВ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской, Курпатовск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско

0: магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно, сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
15: Говорим сегодня о ремонте, о том, что вы можете делать самостоятельно, своими руками в квартире. Роман пишет: с такими ценами, которые сейчас наблюдаются на рынке, все приходится делать своими руками. Сын поступил учиться в Тюмень. Хотели нанять человека, сделать ремонт в маленькой комнате в общаге. Так цену заломили такую. В итоге парни...
4: какую цену? Расскажи.
15: Да, вот, кстати, да, жалко, что не написали, Роман, цену. В итоге парни сами сделали обои, наклеили за пару дней. Опыт, так сказать, получили по ремонту. Ну, сколько запросили у вас за поклейку обоев? Вот просто мне даже интересно, какая же была цена.
4: Потому что Артем же теперь тоже умеет клеить обои.
15: Я теперь тоже умею клеить обои, если рисунок не надо, чтобы совпадал. А со швами разберусь, да.
4: Я, Татьяна, должна была зачитать сообщение. Она пишет, что каждый раз, когда она изучает технологии и материалы, чтобы быть в теме, потому что когда работу заказывает девушка, ее откровенно пытаются развести. Однажды ко мне приехал сантехник, да, продолжает Татьяна, из порога: вы мне понравились, я приезжий, ищу жену и прописку. А поэтому максимально все по дому я делаю сама, не лезу только в электрику и в сантехнику. На самом деле я вот подтверждаю, что если ты женщина, и ты заказываешь какие-то строительные, в общем, работы дома какие-то, тебе нужно что-то сделать, тебя обязательно разведут.
15: А как вас разводят в автосервисе?
4: Я к тому, что...
15: Да бог ты
4: однажды...
15: мой! Вы просто для них находка, когда
4: вы приезжаете. Я заказала вот это вот новое покрытие для пола, такие огромные, знаешь, большие плиты, которые... Mm. Ну, они тоже в стыки вставляются, как и
15: как
4: ламинат.
15: Как и паркетная доска. Да.
4: И, в общем, а человек, который мне все это делал, во-первых, он за работу взял денег больше, чем мне обошелся материал. А это как бы не очень правильно. Во-вторых, я это все таскала с первого этажа наверх. А во-вторых, он это все решил прибить гвоздями, а не стык в стык делать. Ну, не гвоздями, а маленькими. Ну, то есть, как бы, типа, надежней. А я из-за того, что, ну, в общем, понимаешь, да? И, конечно, мне было очень горько, обидно. И просто иногда...
15: И ты ему заплатила деньги?
4: Ну, конечно.
15: Почему ты не научишься уже
4: бить людей? А смысл скандалить, если люди, ну, как бы думают, что они все сделали правильно? Значит, он не умеет по-другому. Потом я делала веранду. Мы купили вот эту вот специальную, как она называется, доска такая для веранды, пластиковая, длинные такие эти штуки. Так она вся, вот год она даже не проработала, мы там только летом бываем, она вся развалилась, ты понимаешь? Ну, то есть, это значит, что ее неправильно положили, и когда мы начали вскрывать эти доски, поднимать, оказалось то, что вот нужно было под них положить лаги там или еще что-то. Слишком было большое расстояние, поэтому доски тупо лопнули там посередине, вот эти вот пластиковые, понимаешь? Как я должна была это проверить, если я не знаю, типа, ребята, вы тут случайно не слишком мало положили вот, ну, подложки вот этой?
15: Ну, это да.
4: Поэтому все это очень сложно, и
15: всем
4: женщинам я желаю мужчин, которые, если что, вам помогут, или сами что умеют делать.
15: Так, Брэдок нам пишет, у нас покосилась старая баня, я ее в одно лицо разобрал, залил фундамент, поставил новый сруб. С отделкой и крышей уже помогали родственники. Финансово просто не тянул. Вот, Брэдок молодец, да. С баней разобрался.
4: Евгений пишет, а мое любимое радио, доброе утро, я ремонт всегда делал сам, мне было интересно из ничего сделать что-то красивое. Всему научился сам, и ламинат, и плитку в ванной, двухуровневые потолки из гипсокартона. Всем хорошего дня, отличного настроения.
15: Ну, это круто.
4: Евгений из Ивановской области,
15: ну,
4: даже двухуровневые потолки.
15: Это уже можно зарабатывать, да, когда так делаешь. Так, однажды сделал ремонт своими руками в своей квартире, и всем так понравилось, и началось. Тещи тоже надо сделать. Потом родителям, бабушке с дедушкой. И даже любовница попросила сделать ей ремонт. Теперь хочу построить гараж и боюсь, пишет нам Алексей.
4: Туси пишет, у меня муж работает один, сам без никого. Ну, не доверяет он никому работу. Максимум может пригласить себе в помощь проверенного электрика и сантехника, если совсем нужно побыстрее. А так, ответственность за свою работу он несет сам. А однушку под ключ делает он примерно от 1.5 месяца до 3, в зависимости от объема работы и выбора материалов. Вот всю однушку под ключ можно сделать примерно за 3 месяца.
15: Нет.
4: Ну, вот я...
15: Но если стены есть, а если их нет... И пола нет, и ничего
4: имеешь,
15: нет, ну, и окон
4: равно.
15: Нет.
4: А? Туся, ответьте, пожалуйста, Артему, а то да он что? Меня съест.
15: Да я говорю, за 3 месяца один человек не сделает ремонт, если это сдается свободная планировка квартиры. Если там уже есть стены, есть там уже какая-то там сантехника, что-то там уже это, и прийти нужно только поменять и обновить, это одно дело. А если ты приходишь, у тебя просто квадрат голый, бетонный, и человек в трехкомнатную квартиру, он один это будет делать несколько лет. Так, доброе утро. В этом году моя доченька купила квартиру трешку с черновой отделкой. И вот что мы сделали сами. Обои клеили с ней вместе. Разметки дочь поставила сама. Ну, подоконники сами. Самое главное, всю мебель собирать.
4: Розетки, Артем.
15: А розетки?
4: А
15: может быть, размер? Ну, описано разметки. Нет, просто разметки под стены, может быть, делают тоже еще. Ну, ладно. А розетки поставила сама, подоконники. Самое главное, всю мебель собирает сама, заказывает и собирает. Но, ну, что вы сделали-то? Только обои поклеили, розетки, а стены это...
4: Подоконники, мебель сами собрали.
15: Ну, мебель собрать это несложно. Там есть инструкция.
4: Да, поэтому есть специальная работа, сборщик мебели.
15: Это смотря,
4: мебель собрать вообще не сложно.
15: Смотря, что ты
4: такой
15: купил.
4: Такой ты деловой, а вот я тебе какой-нибудь закажу.
15: Я стол
4: комод
15: собирался.
4: И будешь стол, ножки
15: для,
4: прикрутить?
15: Нет, для ученика вот с этими, с огромными коробками, там, это было непросто, но я собрал. Правда, с другом, но мы это сделали. Ладно, все.
4: Тему продолжаем, сообщений очень много.
15: Пишите, что умеете делать своими руками. Плюс 7 909 955 103 и 0.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 21, ночью плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Шансон».
1: Здравствуйте, это новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Россияне открыли почти 200 тысяч кошельков в цифровых рублях, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Напомню, банки начали массово внедрять третью форму российской валюты с 1 сентября. Один цифровой рубль равен одному наличному или безналичному. Открыть счет в нем можно через приложение банка, который подключен к проекту. Власти России в ближайшее время намерены ужесточить ограничения на вывоз наличных и золота из России в страны Евразийского экономического союза. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Сейчас россиянам запрещено вывозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию наличную валюту в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов, и золото в слитках массой более 100 граммов. Шабля отметил, что при перевозке суммы, превышающей норму указа, требуются подтверждающие документы. Однако на практике это требование не всегда исполняется. В России прорабатывают введение оплаты билетов на поезда дальнего следования через мессенджер «Макс», сообщил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, мера будет реализована не раньше 2027 года. В настоящее время билеты на электрички большинства пригородных пассажирских компаний уже можно купить через «Макс». В отдельных регионах мессенджер позволяет узнавать расписание общественного транспорта и пополнять транспортные карты. Минтранс также планирует внедрить возможность посадки пассажиров на самолеты и поезда через «Макс». В Иксе открылся пешеходный бульвар под названием «Конно-дворовый». Он создан благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Название нового бульвара связано с расположенным здесь конным двором, одним из исторических зданий в Иксе, объектом культурного наследия. Бульвар связывает ключевые точки центра в Иксе – Красную площадь, городской парк, площадь Металлургов, набережную Верхневыксунского пруда и Шухов парк. Там, где раньше были транзитная дорога и парковки, появилось полноценное общественное пространство. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Игорь Иванович, у вас новые очки?
4: Да, Людочка, доктор прописал.
3: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
4: Кого их, Людочка?
3: Утреннее шоу в формате 2D.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Да, Марин?
1: Боль в суставе не должна быть приговором.
0: Угу.
1: А что
0: все?
1: Нет, не все. Вообще-то в центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование, Артем, любой сложности: и коленные, и тазобедренные, и плечевые. Возвращаем свободу движения, живите активно, Юсуповская больница.
0: Имеется, да, противопоказания.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Да, уже превыше, да. Имеются противопоказания, просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Да.
1: Прям перебивать его нельзя, с каких это пор вообще?
0: Вообще, и когда я рассказываю про Юсуповскую больницу,
1: я хотела рассказать сама.
0: Ну, хорошо, ладно.
1: У тебя пока с суставами все хорошо.
0: Да, над этим нельзя смеяться. Я согласен, извините.
1: Поэтому,
0: так, ладно.
1: Тем более, мне кажется, когда дело касается ремонта, все что-то таскают, еще вот это вот ночью сверлить нельзя, днем нельзя, в обычную мусорку нельзя выкидывать куски обоев, которые ты оторвал. На самом деле, ремонт — это, мне кажется, пережить ремонт и не развестись — это прям целый квест для тех, кто с семьей делает ремонт. Потому что одно дело, вы куда-то уехали на дачу, и специально обученные люди делают ремонт, а вы только приезжаете: это криво, это некрасиво, тут надо переделать. А другое дело, когда вы мучаетесь сами и делаете совместно.
0: Короче, надо жениться только в том случае, если уже квартира с готовым ремонтом. Ты про это?
1: Ты думаешь?
0: Ну, потому что
1: делать
0: ремонт...
1: Либо все время снимать, там кто-то делает ремонт до вас.
0: Так, ладно, мы сегодня решили с вами поговорить о том, что вы можете сделать своими руками. И вот что пишут нам наши радиослушатели. Мы ремонт. Так, делаем своими руками. Это от Галины из Саратова. Причем муж, выросший практически среди женщин, настоящий мужчина. Он умеет делать все, ну, кроме электрики. На кухне, прихожей залил полы и выложил кафелем пол. Сделал потолки из панели, а в ванной, где были кривые стены, сам их выровнял с помощью гипсокартона. Я горжусь своим мужем, потому что любые мелочи, касаемо мужских рук, он решает. Галина, Сара.
1: Я сейчас вам расскажу лайфхак. Полезный совет. У меня есть брат. Он раздолбай, он не хочет работать. Ну, в общем-то, типичная современная молодежь.
0: Зумер.
1: Жены у него нет. Женить мы его пока не можем. Не нашлась та девушка, которая закрыта.
0: Которая его потянет.
1: Да. И, короче, и мы, когда делали ремонт в ванной комнате и в туалете в квартире, мы говорим: смотри, всему учись. Угу. Реально, у него был прекрасный мужчина-прораб, который все... Мы его нашли на сайте объявлений. Он сделал все идеально. И он реально моего брата научил делать все. В итоге брат перед летом заказал себе алмазное бурение. Сделал нам в деревенском доме вентиляцию. Мы ему говорим: купи еще сварочный аппарат. Мы хотим, как это называется, навес, там еще
0: зону,
1: что-то,
0: да,
1: мангальные зоны в виде оленя там с витыми рогами. Он говорит: слушайте, ваши капризы, конечно. Ну, в общем, я к тому, что если ты однажды видел, как работает профессионал, если тебе интересно, то действительно можно научиться и потом самостоятельно какие-то вещи делать, потому что мой брат теперь идеально кладет плитку, ламинат, ну, то есть какие-то вещи, действительно, он переложил вот эту террасную доску нормально, чтобы она не ломалась, ну, то есть, и я понимаю, что зря я на него гоню, что он раздолбай не работает, ведь он наш личный домашний прораб.
0: Но, к сожалению, вы не можете ему платить зарплату, а так, ну, если бы он где-то...
1: Мы его кормим.
0: Допустим, это правильно, за еду, да. Рабочий за еду, это удобно, это называется раб.
1: Ну, подожди, Марина. У любой жены муж,
0: Марин,
1: по такому же положению живет дома.
0: Рабы по такому же принципу,
1: нет,
0: живут. За еду работают, да.
1: У нормальной женщины муж по такому же принципу делает все ее капризы, выполняет за борщ. Нет, я не права, это не так работает.
0: Дорогие друзья, пишите +7 909 955 130. Работаете ли вы за еду?
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: ООО НПП, ОКРН 124-77-007-13-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: о сокровенном.
1: Марина, возможно, это пишешь ты, потому что написано Марина.
2: Да.
1: Здравствуйте, дорогой. А я живу в селе, и ремонт делаем всей семьей. По-моему, это ты. Я фельдшер. А, нет, это не ты. Но муж тракторист. Строительных профессий не имею. 2 года назад на кухне вместе с мужем залили полы, утеплили стены, обои я клею сама. С кухни перед ремонтом убрали всю мебель. После ремонта старую мебель поставить не захотели, и финансы ушли на ремонт. Решила попробовать сделать мебель сама. И... о чудо, все получилось. Сейчас все односельчане просят сделать кому табурет, кому прихожую. Ого. С уважением, большим приветом с Урала, Марина.
2: Ну, классно, Марин, вы молодцы,
1: вы нашли себя, вы красотка. Так.
2: Стас нам пишет: доброе утро, любимый радио Шансон. Я муж на час. Работаю в этой сфере уже больше 20 лет, выполняю различные виды услуг, ремонтные, различные. Привык делать все своими руками, так как считаю, что настоящий мужчина все-таки должен прибить гвоздь, повесить картину и так далее. Хорошего вам дня, пишет Стас.
1: Слушай, ну если прибить гвоздь и повесить квартиру, я тут картину, я тоже тогда муж на час.
2: Я тоже. Я могу прибить гвоздь и повесить
1: вот все
2: картину.
1: Что касается электрики, и все, это уже без меня.
2: Слушай, ну электрика — это не шутки. Действительно, проводку должны делать специальные люди с образованием, потому что там это все должно быть безопасно.
1: Потом, да, потом...
2: Иначе и все эти пожары, все это не
1: все,
2: шутки.
1: Согласен. Так, здравствуйте, не волнуйтесь. Ага. Так, розовые, вот это, розовые инструменты.
2: Обалденный 16 набор.
1: 16 лет назад делал ремонт квартиры с помощью бригады, тогда мне повезло. Сейчас делаю рефреш. Обои сняла сама, клей...
2: Ты так сказал, как будто тебя заживало. Скажи еще раз.
1: Рефреш. Ну, рефреш, ладно, свежий ремонт. Обновляет просто человек. Так, обои сняла сама, клеить не решилась, нашла специалистов. А что это вы не решили склеить? Нормально. А в остальном теперь много чего могу. Открутить, прикрутить, собрать мебель. Хотя у меня инженерный кретинизм. Правда, до сантехники электричества не добралась. Но какие наши годы. С этим помогают друзья. И даже подарили очень гламурный набор инструментов. И очень нужный. Это вот уже от Елены.
2: Ну, классный наборчик. Прям.
1: Все розовое, чтобы вы понимали.
2: Сильный. Я бы с таким просто на улицу выходила.
1: Марине понравилось, да.
2: Ну, как аксессуар. Не факт, что пользоваться будешь. Так, пишет нам Анжелина. Доброе утро. Я все делаю сама. Меняла проводку, выравнивала стены, клеила обои. Натягивать потолки тоже умею. Вставляла пластик. Как прям? Сама? Ну или людей позвали и заплатили? И как это? Натянуть потолок? Там же это...
1: Там же
2: нужна какая-то горелка, чтобы угреть.
1: Да.
2: Анжелина, пришлите нам
1: Анжелина,
2: фотографии.
1: Анжелина, вы что-то нам, по-моему, немножко себя чуть-чуть перехваливаете. Ну, как нам кажется.
2: Жена на час. Или у вас есть муж, он просто смотрит, говорит: так, левее, правее. Вот тут не очень ровно.
1: Так, Владислав нам пишет: ремонт в квартире делали рабочие, я собирал только мебель, а вот дачу и все остальное делал сам. Всем хорошего дня, город Рязань.
2: А Владимир нам пишет: 5 межкомнатных дверей вместе с доборами вставлял за один день. 4 большие сумки только инструментов у меня, пишет нам Владимир.
1: И Виталий дает лайфхак тем, кто заказывает бригаду. Самое главное в стройке — не говорите исполнителям фразу типа: «Я не тороплюсь». Вот. Иначе тогда все. Тогда у вас надолго. Продолжим читать ваши сообщения очень скоро.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
8: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
9: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
10: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
11: 8-7-7-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
12: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
13: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
0: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с BLG. Потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Второй ДС дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Надежда Григорьева, мне кажется, это та женщина, за которой мужчины должны выстраиваться в очередь.
3: Так, мужчины в очередь, вы готовы?
2: Здравствуйте, меня зовут Надежда, а меня папа много чему научил. В жизни всегда пригодится. Что я могу? Я могу шпаклевать, класть ламинат, клеить обои. Да, без проблем. Могу гвоздь забить, могу копать, да много еще чего. Но есть моменты, когда лучше довериться профессионалу, и это, конечно, уже про электрику. Вот электрику я боюсь до ужаса.
3: Слушайте, когда в интернете появились всякие короткие видео, как что-то сделать своими руками, я, например, поняла, что я мечтаю о высоких грядках. Понятно, что это не касается там ремонта дома, но мне кажется, то, что касается
2: просто
3: сада.
2: Просто ты подобралась к тому возрасту, когда наклоняться уже совсем тяжело.
3: И в общем...
2: Надо, чтобы грядка к тебе поднялась.
3: На самом деле это... И у меня просто, ну, есть вот эти доски, которые, думаю, лежат везде. Но это все очень муторно. Ну, то есть, как бы, ну, должен быть особенный склад характера, чтобы ты кропотливо, терпеливо что-то мог делать.
2: Начал
3: даже вот клеить обои.
2: Хотела, да.
3: Ты начинаешь клеить, потом эти видишь, тут пузырики, тут что-то там пупырится, то еще что-то.
2: И думаешь, Марин, человек, который не может наклеить пленку на свой мобильный телефон, не должен клеить обои.
3: А зачем человеку клеить пленку самому на свой телефон, если это делать в каждом торговом центре за 100 рублей, ты будешь мучиться, психовать, и у тебя будут пупырки и пузырьки. Вот серьезно.
2: И еще мусор будет вот
3: под этим. Ты сейчас типа повыпендривался или что?
2: Я почему повыпендрился? Потому что у меня телефон без пленки.
3: Ну, конечно, у тебя же чехольчик такой, который закрывается.
2: Да, у меня со шторкой.
3: Да, со шторкой. Светлана нам пишет, затронули вот для меня больную тему, ребят. Я ремонт делала в однокомнатной квартире 50 квадратных метров 3 года. Сменила 3 бригады. Если не контролировать, то все косячат, вешают лапшу на уши. Старалась до всего докопаться, чтобы не было, как у вас, с верандой, Марина. Все стараются больше денег получить, но поменьше сделать. Столько нервов потратила. С одной из бригад было точно, как Артем говорил. Начали они браво и резво, потом все затормозилось. Не могла понять, почему. В результате у консьержки спросила. Она мне сообщила, что они утром уходят, а вечером приходят. Просто живут в моей квартире.
2: Да,
3: у них была еще другая работа.
2: Да,
3: у меня они жили иногда, что-то там по чуть-чуть делали.
2: У нас тоже жили,
3: поэтому делали ванную 3 месяца. Пришлось мне их выгнать. Еще один работник взял предоплату и вообще смотался. Сейчас ремонт наконец-то закончился. Все сделала так, как хотела. Довольна своим дизайном, но вспоминаю ремонт как страшный сон.
2: Да?
3: Ну вот это что же, если бы был мужчина, который бы им сказал, слышите вы, потому что вот я не понимаю, почему так. Если ты женщина, значит тебя можно облапошить, значит, тебя можно намахать. Ну, то есть, это что за прикол такой вообще?
2: Вот
3: у вас же есть мамы, у вас есть сестры,
2: есть
3: как дочки,
2: мужчины,
3: как вы можете позволить себе такое?
2: Обмануть женщину, ну, это вот просто какой-то, я не знаю,
3: особенно по поводу вот этих предоплат. Я помню, мне надо было выкопать яму, выгребную яму для деревенского деревянного вот этого скворечника.
2: Это называется туалет.
3: Прямого падения. Ну и, короче, мне еще потом пришлось вот этим мужикам, которые копали яму, они просто в этой яме начали выпивать уже. И, короче, и мне пришлось им платить, лишь бы они ушли.
2: Так начала бы сверху их засыпать, они
3: нет,
2: бы ушли.
3: Нет, я в итоге докапывала сама. И как, ну, это реально прикол, конечно.
2: Это,
3: в смысле,
2: прикол.
3: Это не прикол, это моя жизнь. И я помню, когда надо мной ржала моя мама, говорит, ну иди своими, да, зачем ты им раньше времени деньги дала? Я же тебе говорила, так не делают.
2: Так,
3: и мне пришлось
2: реально, не
3: реально им платить, чтобы они пьяненькие уже из этой ямы вышли.
2: Ну, Марин, ты сама людей спровоцировала. Ты зачем им деньги показала до того,
3: помнишь,
2: как они закончили?
3: Помнишь, в фильме «Бумер»? Ну, теперь точно напьюсь, типа, много дали.
2: Так, доброе утро. Купил квартиру с голыми стенами. Нанял друга сантехника, который снял батареи и уложил теплый зон. Ничего себе, с голыми стенами. У вас уже батареи были, которые можно было снять?
3: Только батареи, они висели в воздухе.
2: А, ну ладно. Снял батареи. Да, кстати, да, наверное, батареи должны быть всегда. Уложил теплые полы. Зять электрик развел электрику. Остальное все сам. Ранее был опыт работы в бригаде по найму. Бригада без бригадира. 2 человека делали ремонт у знакомых в свободное от основной работы время. Но это на несколько лет ремонт такой, когда свободное от основной работы время делаешь. 2-3 часа
3: в день.
2: Да, вообще не спешно.
3: Невыносимая легкость бытия. 3 года делаем ремонт.
2: Да, нормально.
3: И никуда не торопимся.
2: Никуда вообще.
3: Сергей напишет. Я делаю ремонт сам, работаю на стройке, занимаюсь внутренней отделкой. Марина права. Не все зависит от работяг. На будущее я вам могу посоветовать. Выбирайте прораба, а не бригаду. У хорошего прораба плохих рабочих не может быть. Вот еще один совет.
2: Ну, а как? как
3: а
2: найти...
3: как понять, что прораб хороший?
2: Как понять, что это вот именно хороший прораб, а остальные прорабы до этого были не прорабы, а какие-то тупые баобабы. Но это я сейчас пытаюсь рифмовать. Баобаб — это дерево.
3: Так, мы еще почитаем сообщение?
2: Ну, конечно, почитаем.
3: Марин, так много просто.
2: Как можно тебе отказать и
3: спасибо.
2: Не почитать
3: настоящий
2: с тобой
3: джентльмен.
2: Что-нибудь перед сном?

0: Сокровенно.
1: Итак, что вы умеете делать своими руками? Задали мы вопрос два часа назад почти.
2: Что я вспомнила по поводу два часа назад? Что вчера после эфира два наших радиослушателя написали мне совершенно разные сообщения. Один написал, какие классные темы вы выбираете, а другой написал, что за занудство вы обсуждаете, даже не поржать.
1: Ого,
2: потом я вспомнила, что же нам иногда некоторые слушатели присылают варианты, типа, что бы они хотели бы обсудить.
1: Да,
2: и
1: да,
2: одна
1: да.
2: женщина вчера...
1: Ольга,
2: да? Да, говорит, а вы не хотите обсудить тему, что в какой-то стране, да?
1: В Англии.
2: Ввели какое-то правило, что в туалете нельзя находиться больше 10 минут.
1: Да.
2: И я подумала, вам нормальная тема про строительство или все-таки тему Ольги рассмотрим в следующем часе?
1: Сколько минут вы ходите в туалет? Вот это была бы веселая тема.
2: Честно говоря, для меня показатель, когда сообщений так много, что мы не можем в них разобраться и даже просто глазами пробежать, какое, допустим, там более интересное и необычное.
1: Просто. Полотно присылают, и это к Анатолию сейчас не имеет никакого отношения. Так, доброе утро, любимые ведущие. С первым мужем я прожила 17 лет, умею все, экран поменять, и розетку, и полочку.
2: Это что? Потому что муж ничего не делал,
1: все делали вы? На стену в панельном доме повесить. Раньше и обои клеили сами, сейчас не решусь. Лучше найму профессионалов. Алена из Ростова-на-Дону. Так, ну вот, что...
2: А Ольга нам пишет, все по дому, доставшемуся от бабушки, мы сделали сами. И потолки, и проводка, мы с братом. Стены от шпаклевки до обоев, это мы с мамой делали. Полы, замена окон, двоюродные братья. Нанимали людей только для того, чтобы они нам провели отопление. Потому что при бабушке у нас еще была в доме печка. Mm. Это новая Усмань. Mm-hmm. Усмань, как правильно говорить? Усмань?
1: Усмань, по-моему. Так, здравствуйте.

0: поставил баньку, выстроил беседку с мангальной зоны. Сейчас занимаюсь постройкой мастерской. На отдых времени вообще нет. Вот когда-нибудь закончу все задуманное, и тогда отдохнем. У меня есть подруга, которая каждый раз своему мужу придумывает то ремонт, то они какой-то дом покупают, разрушенную избу. Я говорю, пожалей Леху.
1: Ну, лишь бы не пил.
0: Леха же еще... Нет, она говорит, ты знаешь, что если мужчины, которые там средний кризис, среднего возраста, если ему не найти занятия в виде там строить баню, делать беседку, веранду или еще что-то, он начнет ходить налево. И такой, и знаешь...
1: Серьезно?
0: И Леха ее такой, Марина, она опять что-то придумала, опять что-то делает.
1: Я хочу налево, Марина, Марина,
0: и ты представляешь? Так что тоже, видите, как женщины рассуждают. Так что если мужчина строит баню, не факт, что это он придумал строить баню, возможно, это жена. Такая говорит, пора строить баню, ты об этом мечтал.
1: У тебя кризис среднего возраста. Так, доброе утро. Несколько лет назад я делал ремонт в зале. Сама сдирала старые обои, выравнивала штукатуркой стены. Обои клеить помогала тетя. Линолеум стелил специалист, все делал сам, работа осталась довольна. В ванной комнате на балконе ремонт выполняли специалисты, претензий нет, потому что, ну, все понравилось. Прихожей клеила обои сама, предстоит ремонт на кухне, естественно, буду приглашать специалистов. А зачем, если вы можете сами уже поклеить там... Обои хотя бы. А уж мебель, ну да.
0: Слушайте,
1: мебель.
0: Ну а при этом...
1: Мебель, которую кухню доставляют, они сами
0: собирают. Когда смотришь расценки на ремонт квартиры в Москве...
1: Сейчас думаешь... говорят, меньше двух лимонов даже вообще не, ну, не стоит начинать.
0: Ну потому что квартиры сдают без дверей, без стен, без батарей. И, ну то есть поэтому я имею в виду, которые вот новостройки. Там действительно не знаешь, за что браться, кроме как за кошелек. Роман пишет, мы сделали под ключ 90 квадратных метров, аж за 4 месяца работали 2 человека, стены, полы, электрика и сантехника. Роман, а сколько вы на это потратили или заработали на это?
1: 4 месяца, я сказал.
0: Я не про сроки, а про деньги.
1: Он работник, он зарабатывал.
0: Ну, сколько он заработал?
1: Ну, так тебе сейчас человек и скажет, сколько он заработал, Марин. Ну, ты скажешь, сколько ты зарабатываешь? А почему Роман должен тебе говорить?
0: Кто-то я могу сказать, сколько я зарабатываю.
1: Давай. Итак, дорогие
0: смотрите,
1: друзья, делайте громче
0: приемники. Обои я поклею в комнате за 7 тысяч рублей, если надо. А, так, ламинат буду класть долго.
1: 7? Ты такая дешевая.
0: А сколько за
1: работница?
0: Ну, в комнате? Я же тебе не говорю всю квартиру клеить. За 7 я бы пошла поклеить обои.
1: Серьезно?
0: Ну да.
1: Ну это прям копейки.
0: Я серьезно вспоминаю фильм «Операция И» и «Приключения Шурика».
1: Ты себя
0: помнишь?
1: Не ценишь.
0: Там его в рулон закатали.
1: Да, помню. Ты мечтаешь, что тебя закатают в рулон?
0: Конечно, это мои фантазии,
1: ой,
0: которые
1: Марина,
0: я, как обычно, озвучиваю в эфире.
1: Теперь я понимаю, почему ты готова к любому идти клеить обои.
0: А что, 7 это ниже рынка цена,
1: вообще,
0: поклеить обои в комнате?
1: Вообще очень дешево.
0: Да.
1: Ну, прям совсем, ты себя совсем не ценишь.
0: Хорошо, что ты себя ценишь.
1: Я бы за 7 не поехал. Ну, минимум
0: 15. 7 это нормально.
1: Ладно, дорогие друзья, в следующем часе еще немного ваших сообщений почитаем. Ну и, конечно, будет чечеточка. А в самое ближайшее время здесь гороскоп. Не пропустите.
2: Реклама на радио «Шансон». Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+. Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+. Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.

0: со специалистом.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: С нами просыпаются города России.
4: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 24 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам сегодня не стоит решать никаких важных вопросов, от которых зависит будущее. Просто займитесь рутиной и обычными для себя делами. Ваша песня «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
2: Тельцы, а вы разберитесь в завалах старых дел. Сегодня вы можете решить одно или даже несколько дел, которые навалились и давно лежат в черном ящике. Все будет получаться с легкостью.
1: В каком ящике?
2: В нашем черном ящике, Артем. А для настроения послушайте песню вашего любимого Артема Демина. Песня называется «Ветер».
1: Близнецы, будьте сегодня достаточно рассудительными, чтобы не допускать ошибки и довести проекты до завершения. Вам в помощь песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Раки, некоторая сумбурность ваших желаний может огорчить вашу семью, поэтому постарайтесь не покупать ничего на эмоциях. А ваша песня сегодня — «Чашечка кофе, аромат ванили» Виктора Королева.
1: Львы, поставьте решение семейных проблем во главу стола и не отвлекайтесь на мелочи, пока не разберетесь со всеми важными вопросами. Ваша песня. Такие новости Михаила Бублика.
2: Девы, начните этот четверг с соблюдения режима дня. Начните утро с легкой зарядки. Вы ведь давно хотели начать новую жизнь. Ваша песня в этот день — Чубчик Кучерявый, Вилли Токарева.
1: Весы, ваше счастье в ваших руках, но у вас его так много, что неплохо было бы поделиться радостью с окружающими. Они это все оценят. А настроение в песне «Мой бой» Шамана.
2: Скорпионы, если у вас есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то постарайтесь разрешить их сегодня. Ваша песня в этот четверг — «Славные денечки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Стрельцы, уделяйте больше внимания детям и не пытайтесь откупиться от них дорогими подарками. Им нужно ваше внимание и дорогие подарки. Послушайте сегодня песню «Изба» Ивана Кучина.
2: Козероги, сегодняшний день благоприятен для любовных приключений, но будьте бдительны и не теряйте голову, голова всегда пригодится. А ваша песня «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: В любовных приключениях как без головы? Водолеи, сохраняйте сегодня спокойствие, слушайте легкую приятную музыку, любуйтесь природой. И пусть вас радует золотая осень. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Рыбы, обязательно воспользуйтесь всеми предоставленными возможностями для продвижения своих дел и талантов. Вы на пути к исполнению мечты. А музыкальный совет вы найдете сегодня в песне «Малибу» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга. Ну и готовьтесь, в следующем часе будет чечеточка и суперприз. Два билета на концерт Сергея Куренкова.

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 21, ночью плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Мультипак.

0: крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил, металлочерепица, металлопрокат. Звони 27 29 и 30.
1: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте Кассир.ру.
2: 6+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».
3: Дядя Вова!

0: Новости на радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российский авторынок оживится к концу года из-за грядущего роста утильсбора. Новые ставки заставят часть россиян перенести покупку машины на более ранний срок. Рост продаж будет небольшим, речь не идет об ажиотажном спросе, заявил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. С 1 января ставки утилизационного сбора увеличатся на 10-20% в зависимости от типа техники, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Ведомстве подчеркнули, что это очередной этап плановой индексации, утвержденной в 2024 году. Разница между пенсиями в российских регионах превысила 23 тысячи рублей. Так, на Чукотке средняя выплата в августе превысила 42 тысячи, а в Дагестане она составила около 19 тысяч, сообщает ТАСС. Ранее в социальном фонде сообщили, что пенсия по старости превысила 40 тысяч рублей в 6 регионах. Это Чукотка, Ненецкий автономный округ, Камчатка, Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа. Более 7 тысяч автобусов, электробусов и трамваев подготовят к зиме в Москве. Специалисты проверяют системы отопления и климат-контроля, проводят диагностику основных узлов, стекол и резиновых уплотнителей, которые сохраняют тепло в салоне. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, водителей дополнительно проинструктируют по работе в меняющихся погодных условиях. Кроме того, в городе готовят снегоуборочную технику и противогололедные материалы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка». Присылайте веселые рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня.

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Я на самом деле тут не понимаю, что я здесь делаю. Тайк, много у меня теперь заказов. Меня же все зовут клеить обои.
0: Ну, потому что 7 тысяч за комнату нормально, да.
1: Давай просто для прикола зачитаем сообщение. Вот Сергей пишет: Марина, начал строить дом в 140 квадратных метров. Ваша цена меня вполне устраивает. Приезжайте, будем клеить обои.
0: Да, Марин, я тебе говорю, ты точно прогадала.
1: Просто нет, я про другое. Очень много людей говорят: работы нет, денег нет. Вот, пожалуйста, объявление. 7000 рублей поклею в какой-нибудь вашей комнате обои. Или очередь к вам выстроится. Пусть вы устанете, да, спина у вас и руки будут болеть. Но если вам срочно нужны деньги, вполне их реально заработать.
0: Но это
1: просто
0: очень мало.
1: Демпингуйте, когда все просят тридцатку, говорите, я сделаю это за 7000 и все. Вот он, всем вам совет,
0: вы,
1: пожалуйста.
0: Вы поняли,
1: рубрика,
0: да?
1: «Непрошенный совет» от
0: вы
1: Марины
0: поняли,
1: Дымовой.
0: С какой бизнес-вумен мне приходится
1: я
0: работать,
1: просто,
0: дорогие
1: как
0: друзья.
1: Это, акула бизнеса.
0: Да,
1: и демпинга.
0: Здравствуйте, Артем, Марина, мне повезло. Папа был у меня строитель, ремонт всегда делал сам. И даже сам еще в 90-е годы в одиночку построил дом, в котором мы до сих пор живем на даче. Муж тоже попался рукастый, занимается отделочными работами, поэтому дома все сам. Ну и Артем не прав, что нужна бригада работников. Муж делал ремонт квартиры после пожара, работал по вечерам после основной работы и выходные. Справился за 3 месяца, менял все, и пол, и потолок, и стены, и двери, и собирал мебель, все. Все можно сделать оперативно, нужно только желание, ну и хороший инструмент.
1: Так, Павел тут пишет детали про обои. Доброе утро, уважаемые ведущие радио «Шансон». Сегодня у вас интересная тема, я не могу не написать. По поводу ремонта, я сам занимаюсь ремонтом, естественно, дома и тоже все делаю сам. А по поводу цен на работу, казалось бы, вот самое простое, что может быть, это клеить обои. Но при этом заказчик чаще всего не учитывает, что у него основание, стена не подготовлена. Начинаешь это объяснять, говорят: а сделайте нам на то, что у нас есть, на такое основание. Приступаешь к работе, получается, естественно, криво, косо, потому что основание косое, кривое. А потом все возмущаются, почему такой результат. А когда начинаешь говорить, ну, нужно делать все было по-человечески изначально, подготавливать основу, начинают возмущаться, какие цены большие на ремонт. Тут уж дело каждого. Если ты хочешь, чтобы у тебя дома было все красиво один раз и надолго, то плати. А если хочешь, чтобы было так себе и отваливалось через 5 лет, и по новой переделывай, тогда делай сам. Вот
0: в общем, дорогие
1: Павел.
0: Друзья, за 7 тысяч рублей, как вы понимаете, Марина будет без основы.
1: Подождите, ну продается же. Я когда...
0: Крив и
1: есть
0: хоть.
1: Же такая штука, сеточка тоненькая, которую можно ее сначала тоже приклеить на стену, ну, то есть она как основание для обои, чтобы потом клеить обои. Я так делала.
0: Я такое слышу, ну ладно.
1: Ну, потому что у меня в моем доме, в деревне,
0: клеил,
1: там вот этот вот материал, типа дерево, но оно такое шероховатое и кривоватое. И где стыки и все остальное, я проклеила этой сеточкой, клеила обои, все ровно. Ну, если обои дорогие, хорошие, то тогда как бы неровности их нет.
0: Ну, понятно.
1: Ну, поэтому я и стою 7 тысяч, ребят, вы как бы имеете в виду.
0: Будет в крив и в кось, и максимум, на что поклеит обои, так это на
1: Нет, я просто
0: сеточку.
1: Понимаю, что...
0: Все, потом расскажешь, да? Что ты понимаешь, да.
4: На радио «Шансон» реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» разгуляй. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Дымова и Демин на «Радио Шансон».
9: Хулиган!

0: сокровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Что, когда и зачем вы делали собственными руками? Именно об этом мы сегодня с вами хотим поговорить. Доброе утро, живу одна, поэтому приходится надеяться только на себя. Пишет нам Людмила, обои клею сама. Отклеилась плитка на полу на кухне, взяла и приклеила ее сама. Короче, перетянула и покрасила старые стулья. Любимая игрушка у меня шуруповерт. В общем,
2: какие все, у девчонок игрушки,
1: по силам, все могу сделать.
2: Сообщение от Алекса из Дюссельдорфа. Доброе утро, Марина и Артем. У меня папа учитель труда и черчения. И меня всегда учили все делать самому. А сегодня это сделать еще проще. Столько в интернете видео различных. Даже если ты что-то не умеешь, посмотрел и сделал. Так что главное не бояться делать что-то самостоятельно. И главный девиз у Алекса: ковчег делал любитель, а Титаник делал профессионал.
1: Угу.
2: И в итоге, что ковчег цел, а Титаник нет.
1: Угу.
2: Но, кстати, по поводу Титаника. Алекс из Дюссельдорфа уже сообщил, что он купил путевку на бархатный шансон.
1: Титаник?
2: Да. И говорит, что ребята, как я там с вами увижусь, все, кто будут на бархатном шансоне, с нами увидятся. Если вы еще не как Алекс, еще не приобрели путевку, то заходите на сайт radioshanson.ru, обязательно приобретайте путевки, потому что кроме Артема Демина, Алекса из Дюссельдорфа и Марины Дымовой, там еще Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Сергей Куренков,
1: Алексей Брянцев, Анатолий Полотно, Федя Карманов, Тамара
2: Евгений
1: Кутизов,
2: Григорьев.
1: Сергей Куренков, ты говорила, да?
2: Огромное количество артистов, с которыми мы все будем ловить
1: Евгений
2: рыбу.
1: Евгений Кемеровский, опять же.
2: Будем слушать хорошую музыку, общаться и играть в гольф,
1: и отдыхать,
2: возможно.
1: Отдыхать, да. Доброе утро, я
2: возрастное
1: никогда...
2: ограничение 18+.
1: Да, конечно. Там тоже такие игры будут? О, хорошо. Доброе утро, я никогда не делала ремонты, но сейчас, когда дочь купила дом и начала нанимать рабочих, действительно получается все очень дорого. Поэтому штукатурили мы самостоятельно. Двухэтажный дом шпаклевать нам помогал сын и невестка, а плитку дочь положила сама в ванной, поэтому она научилась вообще самостоятельно это делать, так как муж ее на СВО и в отпуске успел положить плитку на пол, только на кухню и гостиную. Ну, вот видите, какая
2: настоящий
1: у вас
2: мужчина, даже
1: любовь, какая
2: успел.
1: У вас молодец дочка, все научилась.
2: Антон пишет, что он из Долгопрудного и тоже купил билеты на бархатный шансон. Ну все, давайте уже чат создавать, что ли, всех, кто купил билеты на бархатный
1: хорошая
2: шансон.
1: Идея была
2: мы же
1: бы...
2: любители чатики создавать.
1: Да, мы готовы знакомиться с теми, кто едет в Турцию с 24 по 30 октября. Доброе утро. У нас в квартире ремонт делал мастер по имени Линар. Мастер с большой буквы. Проживает он в Московской области. Спасибо ему огромное. В настоящее время знаю, мастер перепрофилировался на новую профессию и даже слушает радио «Шансон». Пользуясь случаем, передайте ему большой привет от Руслана. Передаем.
2: Это так, прям как все. Реклама звучала. Уже захотелось найти номер этого мастера и попросить, чтобы он учил меня клеить обои.
1: У тебя брат уже все умеет делать.
2: Не, мы же понимаем, что это другая история.
1: А клеишь ты сама за 7000 рублей, мы это помним.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Масло есть, фильтры есть, скидка есть. Полный комплект для ТО в «Иксоре» со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей «Иксора». Не упусти выгоду.
5: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, ваша откровенная история, как вы делали ремонт, что умеете делать по дому. Давайте почитаем. Марина, привет. Строю дом.
2: Это мы уже читали. Это я уже обменялась с Сергеем номерами, я выезжаю.
1: Так, а вот мне понравилась история про санузел. Вот, моя история ремонта санузла, это от Светланы. Нашла бригаду я из двух человек, начали ремонт с энтузиазмом. И так длилось 4 дня. А потом началось, то заболели, то плохая погода, то машина сломалась, то работали по 2 часа в день. Спустя 3 недели было. Вынесены старые ванны, раковины, унитаз, содрали старую плитку со стены пола, и все, товарищи. Все 3 недели бегала по друзьям и родственникам помыться и сходить в туалет. В итоге нашла другую бригаду, которые уже в течение 2 недель положили плитку, установили потолки, заменили трубы и установили мебель. А первых я больше в квартиру не пустила. И оставленный ими электроинструмент им даже не вернула, а оставила себе в качестве
2: моральной компенсации.
1: Да, сама умею клеить обои, могу поменять розетки, установить смеситель, положить линолеум и плинтус. Вот. Какая молодец, Светлана, молодец.
2: Ведь чтобы установить смеситель, надо сначала воду перекрыть.
1: Это несложно, Марин. Обычно такой рычажок.
2: Ну, он обычно какой-то
1: в вентиляционном шкафу.
2: Оксана нам пишет, находится. Смотри, какая у нас, оказывается, полезная программа. Здравствуйте, 5 лет назад решили своими силами положить плитку, а на следующий день решили развестись, но была передача у вас на радио про примирение, и вы нас помирили в прямом эфире.
1: Да ладно?
2: Плитку, кстати, хорошо поклеил муж с первого раза. Ну, кстати, 5 лет назад, это, наверное, не мы вас помирили, но хорошо, что помирились.
1: Доброе утро, пишет нам Борис. По дому все делаю сам, но был один случай забавный. Делал ремонт в квартире, и так мне захотелось вареной сгущенки. Ну, просто до жути. Поставил варить, а сам ушел в комнату подальше работать и увлекся. Вдруг слышу бабах. Бегу на кухню, а там звездное небо и стены в крапинку. Вода выкипела, и банка взорвалась. Самое главное, что кухня у меня уже была вся сделана. Я был так сам зол на себя, что морально был не готов второй раз ее переделать. Пришлось нанимать бригаду. Влетело в копеечку, но сделали на отлично.
2: Вот это вы впоели сгущеночки,
1: да,
2: вареные.
1: Сгущеночки.
2: Вот она же уже продается в банках, готовая,
1: да, абсолютно,
2: если что.
1: Да, иди и покупай.
2: Имейте в виду на будущее. Сергей пишет, доброе утро, дорогие ведущие, любимое шоу. В моей жизни было 2 больших ремонта. Первый большой ремонт делал, когда женился и пришел жить к жене в квартиру. А второй, когда развелся и купил свое жилье. Делал все 1-2 года, абсолютно все. От замены проводки, обоев, плитки до проектирования, изготовления и монтажа корпусной
1: вот
2: мебели.
1: Вот в эти сроки я верю, 2
2: сам
1: года.
2: Сам сделал, да, шкафы, купе, хорошую кровать и шикарную итальянскую кухню. А как вы сделали сам итальянскую кухню? Вы итальянец? Или,
1: да.
2: И как это работает?
1: Это так и работает.
2: Или вы просто ее собрали, купили итальянскую кухню? Как? Расскажите.
1: В общем, да, Сергей, вопросики есть, но то, что делали 2 года, это вот похоже на правду, потому что когда люди пишут, что в одиночку делают квартиру
2: и потолки натягивают даже самостоятельно.
1: Да, за 3-5 месяцев в это верится, честно говоря, с большим трудом. Хотя все бывает в этой жизни. Так, доброе утро. Сначала сломал старый дом, потом построил дом с фундаментом. Нанимал людей выложить кладку и крышу. Все остальное своими руками. Фундамент, полы, электрика, окна, отопление, канализация, потолки, штукатурка, шпаклевка. Ну и куда же... И обои. Куда ж без них. Ну, кстати, на обои надо было Марину позвать. 7000 комната. В общем, как вы понимаете,
2: слушайте,
1: можно
2: а мне
1: было
2: вот,
1: бы...
2: знаете, что кажется? Мне кажется, когда человек умеет делать ремонт и вообще что-то, он входит в какой-то азарт и начинает уже... Потому что вот нам Денис из Оренбурга пишет, что сделает все сам. Началось с купленной собственной квартиры с черновой отделкой в 2006 году. Все сделал сам, а потом, пишет Денис, понеслось. Капитальный ремонт у родителей, полный демонтаж всего был, включая деревянные полы, частично межкомнатные перегородки. И, в общем, 4 месяца на квартиру 48 квадратных метров. Теперь занимаюсь отделкой от и до под ключ. То есть вы работали, чем-то другим занимались, да? А потом,
1: да, потом поняли, что ремонт это ваше. Ну, на
2: круто.
1: Самом деле, да, это затягивает. Так, а мы вот, видимо, из тех, кто еще делал ремонт своими руками, пишет нам Виктория. Переехав с Дальнего Востока, получив квартиру, там не было ничего. Поэтому мы начали от электрики и заливки полов, заканчивая поклейкой обоев и выбором мебели. Сантехнику делали сами, полы заливали, стелили ламинат тоже, стены штукатурила лично своими руками. Вот только на поклейку обоев наняли профессионала. Женщина за 2 дня нам поклеила всю квартиру. А это, между прочим, 85 квадратных метров.
2: Сколько вы ей заплатили?
1: Мы довольны остались. Все это мероприятие продолжалось примерно 2 года, так как в это время я еще успевала нянчиться с младшей сестрой. Виктория, город Калуга.
2: А, да, ну сколько, это все давно было.
1: Сколько заплатили за поклейку обоев, а то Марина переживает, не продешевила ли она, выбрав ценник в 7000 рублей за комнату.
2: Нам надо билеты разыграть на концерт Сергея Кулякова.
1: Первую строчку даешь?
2: Бабка клеила обои.
1: Бабка клеила обои. Друзья, пожалуйста, не надо писать про Марину. Она еще у нас не бабка, хотя обои клеит.
2: Не, просто бабка клеила обои, и на кону 2 билета на концерт Сергея Куренкова, который состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан».
1: Пишите, сочиняйте «Бабка клеила обои». Скоро подведем итоги и узнаем, кто же стал победителем.

0: ты прошепчешь фартук теребя. Любишь?
1: Нет, конечно.
0: Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом.

0: консультироваться со специалистом.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: значит, щеточка долгожданная на радио Шансона. На кону два билета на концерт Сергея Куренкова и Егорыча Семенова. Она уже появляется в этой студии для того, чтобы пропеть самые веселые, смешные и удачные частушки. Давай. Семеновна, давай, верю в тебя, получится ведь. Давай.
1: Бабка клеила обои, а дедок ругается. Толку мало от нее, все вокруг валяется. Опа, опа, это от Светланы.
0: А теперь спою частушку прямо от Ивана. Бабка клеила обои, разлила бабуся клей. А теперь у нашей бабки не квартира, а музей.
1: Все залито клеем. И от Игоря. Бабка клеила обои, старый дед ложил полы. Нифига не получилось, под шофе были они.
0: Но
1: это очень плохо.
0: Они когда-нибудь трезвели, я не знаю. Может, на следующий день, может быть, получилось бы. Бабка клеила обои, дед электрик учинил. Просто внучек всего месяца в их квартире с ними жил.
1: Опа, опа. У них был, знаешь, как анекдоты про Вовочку. Это вот их внучок и был. Дед крепил крючочки, только руки дедовы из самой пятой точки. Опа!
0: Из той самой точки.
1: Это вот от Палыча. От Валерия Палыча.
0: Так. Бабка клеила обои, хотела деда удивить, а дед, конечно, удивился и от смех подавился. Это от Светланы.
1: Будем надеяться, что все хорошо с дедушкой.
0: Ну да, мы... Ни один дедушка во время частушек не пострадал.

0: взяла где-то полбульона. Да это ладно. От Александра газореза.
1: 7000 ты же обещала.
0: Это не я же, не про меня же стихи там.
1: Согласен.
2: А бабка клеила обои, положила ламинат. Ох, любименький дедуля, обновлением будет рад.
0: Опа, опа, вот такие раки. От давайте Марии итоги подводить.
1: Сообщение, да. Давай.
0: А бабка клеила обои, дед газетой выбирал. На стене теперь в прихожей весь районный криминал. Опа, опа, ля-ля-ля.
1: Ну, оригинально.
0: Получается.
1: Оригинально, да.
0: Согласен. Два билета. Ну, это такое, какое-то по-шансонному, да?
1: Ну, это прям, да. Это
0: не вот будем забывать, что всякие криминальные объявления в районной газете на стене это всегда лучше, чем какие-то цветочки. Да?
1: Я не думал об этом. Я зачем-то цветочки выбирал.
0: А мог бы?
1: Да.
0: А газеты? Ну, газеты это всегда, если тебе скучно, ты еще и почитать можешь.
1: Да, ну, и
0: а цветочки что?
1: Газеты,
0: это?
1: Если скучно, и в туалет можно. Так, ладно, дорогие друзья.
0: Сегодня туалетная тема тебя не отпускает. Я
1: так мы
0: переживаю.
1: Сегодня про туалет и унитазы и сантехнику столько говорили, что, конечно, да? Не отпустят. В общем, ладно, что у нас? Евгений получает два билета на концерт Сергея Куренкова. Куда ему идти с этими билетами?
0: 17 октября, Москва, культурный центр «Меридиан». В программе «Лучшие хиты артиста», премьера новых песен, живой звук, душевная теплая атмосфера и возрастное ограничение 12+.
1: Вот, хорошо.
0: А ты на «Эх, разгуляй» вообще людей планируешь приглашать?
1: А мы сейчас на все, да, и на «Бархатный шансон». Нет,
0: на «Бархатный» уже все пригласили. Кто слышал, кто хотел, тот услышал информацию.
1: На «Эх, разгуляй» мы давно приглашаем. 14 ноября
0: ты
1: Москва,
0: сегодня мне, да.
1: 19 ноября Санкт-Петербург.
0: Билеты-то еще есть?
1: Билеты есть, конечно.
0: И в Петербурге есть?
1: Есть что выбирать, есть. Заходите на сайт, дорогие друзья, radioshanson.ru, информация для лиц старше 12 лет. Ну, а мы с вами прощаемся до завтра, до 7 утра. С вами были... Марина Дымова, 7000 рублей
0: комната,
1: да,
0: вы помните.
1: Да.
0: И Артем Демин, который лентяй и не хочет вам обои клеить. Хотя тоже мог бы за семерочку.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 21, ночью плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские туроператоры не ожидают снижения цен на отдых в Египте перед осенними школьными каникулами. Горящие туры могут появиться, но, скорее всего, на менее востребованные отели. Если семье важны конкретные даты, гостиницы или категория номера, откладывать бронирование рискованно, сообщили в Ассоциации туроператоров. Основные осенние каникулы у школьников приходятся на конец октября, начало ноября. Почти 60% россиян поддерживают ограничения на использование соцсетей детьми. Половина граждан выступает за запрет опасного контента, 12% – за полный запрет социальных сетей для детей до 16 лет. Примерно четверть респондентов считают, что доступ до этого возраста возможен только с разрешения родителей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на аналитический центр ВЦИОМ. Против любых ограничений высказались лишь 8% опрошенных. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов призвал не давать детям младше 7 лет смартфоны и планшеты. За год число бургерных в Петербурге увеличилось на 3%. К сентябрю в городе работали 444 точки, сообщает Петербургский дневник. При этом в целом по городам-миллионникам динамика снизилась. За год количество бургерных уменьшилось в пределах 1% и составило 2400 точек. Чаще всего такие заведения открывали в Уфе, Новосибирске и Екатеринбурге. Сильнее всего их число уменьшилось в Ростове-на-Дону, сразу на 76 точек. Работу светящихся дорожных знаков и указателей начали тестировать в Москве. 94 устройства с внутренней подсветкой разместили на Тверской и Первой Тверской-Ямской улицах. Светящиеся знаки лучше видны в темное время суток и устойчивы к погодным условиям. Новая технология помогает водителям заранее выбирать нужное направление, что снижает риск ДТП, сообщили в столичном департаменте транспорта. Знаки установили на крупных перекрестках и перед съездами, в том числе на Садовое кольцо. За работой указателей будут следить дистанционно. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: Вечный не слабо.
1: Немного хулиганский, но при этом очень по-человечески теплый рассказ. Только что от Александра Розенбаума. Вот и нам, как и герою песни, хочется уехать туда, где хорошо, и оттянуться с легкой душой. И сегодняшний день, выпавший на четверг, предлагает подумать, как же провести неотвратимо приближающиеся выходные. Выбирайте. Но помните, что их надо провести рубашкой на распашку. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Побольше вам поводов для улыбок.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Окей, это в контексте Кати Огонек проявление нежности. Сегодня, к слову сказать, отмечается День незапланированных безумств. Праздник, который призывает к спонтанным решениям и неожиданным поступкам. Так что предлагайте не побыть наивными и немножко глупенькими. Но только сегодня в честь праздника. А вот все остальные 364 дня в году надо быть начеку. В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет нам о том, что должен знать автолюбитель и счастливый обладатель авто с автоматической коробкой передач. Не пропустите рубрику «Дави на газ». Ну, а я напомню вам, что музыки много, а шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 1 октября 2026 года.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю
5: спасибо.
6: Вас. Спасибо. Мы вам очень спасибо
4: большое. Вы вам благодарны.
7: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
10: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября 18:30 в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте kassir.ru.
11: 6+.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня предлагаю разобраться в одной интересной теме. Наверняка многие из вас замечали, как некоторые водители даже при краткосрочной остановке переводят селектор коробки передач в положение нейтраль или паркинг. По их версии это позволяет экономить топливо и увеличить ресурс коробки. Но на самом деле это не совсем так. И если с механическими коробками все более-менее понятно, и нейтраль – это рабочий инструмент при переходе между передачами, то в автоматических коробках процессы происходят иначе. В классическом автомате нейтраль – это скорее сервисный режим. Однозначно можно сказать, что при краткосрочных остановках регулярный перевод коробки в режим N вреден. Каждое переключение приводит к многократному срабатыванию фрикционов, в результате чего они быстрее изнашиваются, а в трансмиссионную жидкость попадают продукты износа, которые могут довольно быстро вывести из строя фильтр коробки. Экономия топлива при переходе в режим N точно не оправдывает повышенный износ коробки. Если есть необходимость остановки на 3 и более минут, то лучше перевести коробку в режим паркинг, а можно и вовсе заглушить двигатель, тогда точно сэкономите на бензине. В случае с роботизированными коробками, которых сейчас довольно много, смысла в постановке в нейтраль чуть больше. Это действие разомкнет сцепление и снизит нагрузку на узел. Но рекомендую ознакомиться с инструкцией к автомобилю, так как у большинства современных роботизированных автоматов есть функция автонейтрали, и она активируется сама при полной остановке и удержании педали тормоза. В этом случае вам точно ничего делать не нужно. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путешествия.

осенью дамы хотят шоколадку и плакать. А джентльмены – чебурек и выпить. Сентябрь на радио «Шансон».

Сентябрь только стартовал, но я не сомневаюсь, что наши дети, школьники тоже, как и их родители, уже устали. Благо, что каникулы прямо по курсу. Но вот куда бы вы ни решили убежать от суеты, хочу напомнить вам, что радио «Шансон» теперь всегда вместе с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Это для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 21, ночью плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Здравствуйте, это новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Россияне открыли почти 200 тысяч кошельков в цифровых рублях, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Напомню, банки начали массово внедрять третью форму российской валюты с 1 сентября. Один цифровой рубль равен одному наличному или безналичному. Открыть счет в нем можно через приложение банка, который подключен к проекту. Власти России в ближайшее время намерены ужесточить ограничения на вывоз наличных и золота из России в страны Евразийского экономического союза. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Сейчас россиянам запрещено вывозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию наличную валюту в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов, и золото в слитках массой более 100 граммов. Шабля отметил, что при перевозке суммы, превышающей норму указа, требуются подтверждающие документы. Однако на практике это требование не всегда исполняется. В России прорабатывают введение оплаты билетов на поезда дальнего следования через мессенджер «Макс», сообщил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, мера будет реализована не раньше 2027 года. В настоящее время билеты на электрички большинства пригородных пассажирских компаний уже можно купить через «Макс». В отдельных регионах мессенджер позволяет узнавать расписание общественного транспорта и пополнять транспортные карты. Минтранс также планирует внедрить возможность посадки пассажиров на самолеты и поезда через «Макс». В Выксе открылся пешеходный бульвар под названием «Конно-дворовый». Он создан благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Название нового бульвара связано с расположенным здесь конным двором, одним из исторических зданий Выксы, объектом культурного наследия. Бульвар связывает ключевые точки центра Выксы – Красную площадь, городской парк, площадь Металлургов, набережную Верхневыксунского пруда и Шухов парк. Там, где раньше были транзитная дорога и парковки, появилось полноценное общественное пространство. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Я думал, ты мечта моя, ты обыкновенная. Это прям приговор, и слово «обыкновенное» здесь не нейтральное, а такое уничижительное, непростая, заурядная, лишенная того сияния, которое в ней когда-то было. Но на самом деле люди делятся на две категории. Это свой человек или не свой, любимый или нет. Тему расставания продолжит Михаил Бублик, который после точки невозврата мечтает вновь сложить 1+1. В студии Ольга Шатрова. Вы слушаете радио «Шансон», и я желаю вам любви со взаимностью.

0: реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ситуация в том, что прощание неизбежно, а просьба любить, как и нож в спину. У Анатолия Днепрова есть и другие хиты, но «Люби меня» тоже прочно вошла в золотой фонд его творчества и часто звучит в сборниках романсов и шансон. Сейчас нам предстоит партия игры, где на кону чувства.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте порядка получения. Уточните на сайте materik.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
3: Не покупайте автомобиль. Серьезно. Пока не познакомитесь с BLG. Потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 990 рублей в Интер-Автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 8 2

0: В рок и джаз-музыке долгие проигрыши – способ показать мастерство солиста. Гитарные соло, клавишные партии или барабанные брейки становятся звездными моментами трека и любимыми фрагментами на концертах. В диско и электронной музыке проигрыш без вокала – это момент, когда танцпол взрывается, ритм остается, а вот энергия растет за счет аранжировки и эффектов. Танцпол взорвется и 14 ноября на Лайф-арене. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и, конечно же, новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие-многие другие любимые артисты. Все подробности о «Эх, разгуляя» вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Надо отметить, что есть возрастное ограничение 12+. Ну что ж, Михаил Шафутинский на радио «Шансон».
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку. Средств для носа и горла, конечно, много. Но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 30 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: вся любовь.
1: 120, как мера жизни. И в этой песне именно бытовая нужда определила судьбу человека, которого нищета натолкнула на преступление. Любовь здесь упирается не в высокие чувства, а в невозможность сводить девушку в ресторан. Романтику можно организовать и в домашних условиях, без особых трат. Вот в ближайшую пятницу в рамках программы «Живая струна» Сергей Любавин исполнит лучшие свои песни в прямом эфире. Настраивайтесь на волну радио «Шансон» ровно в 20:00 по московскому времени. Это завтра.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 21, ночью плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА, Украина П-304-526-011-800-121.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Сборы с импортных товаров вырастут. Минфин предложил в ближайшее время ввести максимальный НДС для трансграничной онлайн-торговли до 22%. Ранее планировался поэтапный рост сборов. В следующем году размер НДС должен был составить 7%, в 2028 – 14%, а в 2029 – 22%. Однако Минпромторг настаивал на немедленном доведении НДС до 22%, чтобы уравнять стоимость товаров на маркетплейсах с ценами традиционного ритейла. Российские власти планируют направить более 320 миллиардов рублей на развитие образования в предстоящие 3 года. Это предусмотрено проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщили в пресс-службе Минфина. Кроме того, более 100 миллиардов планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году. Предусмотрены средства и на ремонт и строительство детских садов, ремонт общежитий вузов и техникумов, оснащение учебных кабинетов, выплаты классным руководителям и другие меры. Генетический скрининг для будущих родителей войдет в программу обязательного медстрахования со следующего года. Она стартует сразу по всей стране на основании приказа Минздрава, сообщил ученый-генетик Игорь Лебедев. По его словам, метод позволит определить, является ли человек носителем определенных генов и хромосомных маркеров. Благодаря этой информации семьи смогут принимать более осознанные решения о планировании беременности и использовании репродуктивных технологий. Сейчас медики разрабатывают рекомендации, в которых будет определен объем и показания для проведения генетического скрининга. Количество двоечников в школах уменьшается. Наряду с этим в стране улучшились результаты ЕГЭ, а качество профессионального образования растет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее стало известно, что все выпускники этого года, получившие на ЕГЭ 300 баллов и более, поступили в университеты на бюджетные места. Это 70 человек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +22. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

же красивое признание. Это признание цепляет именно своей безусловностью. Но согласитесь, когда для тебя готовы свернуть горы, хочется отвечать такой же преданностью и заботой. Шансон продолжает нас радиоволновать, и порой даже песни вступают в диалог. И вот вам пример песни Ирины Инны Вальтер под названием «Не для тебя». Мы послушаем далее. В студии Ольга Шатрова. Я хочу вам пожелать, пусть все задуманное складывается без суеты. Мы здесь, чтобы с вами быть на одной волне и делать этот четверг чуточку светлее. Хорошего дня!

визитная карточка Ефрема Амирамова на радио «Шансон». Песня «Молодая». На эту песню есть клип. И по воспоминаниям Амирамова, бюджет съемок составил 6-литровых бутылок водки. Одной расплатились за аренду ремонтной вышки, 3 выпили во время работы, а еще одну держал в руке племянник Ефрема Амирамова, выходя из подъезда и произнося фразу «Вот именно». Мы на радио «Шансон» отмеряем отличное настроение любимыми песнями. В студии Ольга Шатрова. Ну а на волнах уже звучит песня «Не троньте душу грязными руками» от Григория Лепса.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.

5 до утра мы себе можем позволить только в выходные, ну или же в отпуске. Надо сказать, что каждый день нас приближает к легендарному морскому фестивалю «Бархатный шансон», где многие из вас как раз свой отпуск и проведут. Напомню, что душевный праздник состоится с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагач, Евгений Григорьев и многие другие любимые артисты. Все подробности на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться.

0: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Слушай, под Есаула одна из самых мощных и судьбоносных песен Игоря Талькова. А когда ее исполняет сразу четверо хитмейкеров: Олег Газманов, Денис Майданов, Александр Маршал и Сергей Трофимов, вот она обретает, конечно, второе дыхание. О ревности, как проявление любви, далее Максим Олейников.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается ясное небо и плюс 21 градус. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 17, завтра утром также плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
5: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте Кассир.ру.
8: 6+.
9: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ планируют распространить на пассивные доходы в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. Речь идет о доходах по дивидендам, по процентам от вкладов, операциях с ценными бумагами, от продажи имущества и реализации долей участия. Сейчас они облагаются по ставкам 13% и 15%. Напомню, с 1 января 2025 года начала действовать прогрессивная шкала подоходного налога от 13% до 22%. НДФЛ начинает увеличиваться при годовом доходе от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Минздрав разработает национальные рекомендации по питанию в 2027 году. Они будут предназначены для врачей и других медработников, которые консультируют здоровых людей по профилактике заболеваний. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, пишет «Коммерсант». Рекомендации должны помочь сформировать единый подход к профилактическому консультированию. По словам Мурашко, их задача – сохранить здоровье человека и предотвратить развитие заболеваний. Также министр обратил внимание на недостаток овощей и фруктов в рационе россиян, а отдельной проблемой назвал ожирение. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

строчка «Но никогда больше не свести наш разведенный мост» стала почти крылатой. Она про то, как жизнь разводит друзей. И даже если чувства остаются, обстоятельства уже не дают вернуться к прежней близости. Теплые воспоминания нам гарантированы и песни, и пластиночка от Ярослава Сумишевского и Алексея Петрухина. Но прежде хочу пожелать вам в четвертый день недели силы и терпения. Пусть все дела решаются с первого дубля. Пробки не портят настроение, а каждый поворот приносит что-то хорошее. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянский.

О любви на расстоянии только что Катя Огонек. Но главная мысль этой песни, что физическое расстояние есть, но в сердцах они вместе. Так и нас, всех поклонников радио «Шансон», разделяет расстояние, но мы вместе. Долгожданное, объединяющее событие ждет нас этой осенью. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй» 14 ноября в «Лайф-Арена». Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Все подробности вы найдете на нашем официальном сайте radioshanson.ru, но помните, что есть возрастные ограничения 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум, да.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 1 октября 2026 года.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Спасибо.
8: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
7: Спасибо.
9: Мы вам очень
7: спасибо
9: благодарны.
7: Вы вам благодарны.
10: Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
13: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
14: Бархатный шансон. История. 2019 год. Греция. Пелопоннес.

свитер – это теплая шерстяная одежда, которую надевает ребенок, когда холодно его маме. Осень на радио «Шансон».

сквозь очки не смогли мою жизнь разглядеть. На самом деле нет необходимости в увеличительном стекле, чтобы понять, есть чувства или их нету. Есть невидимое притяжение или интуиция говорит, что не стоит тратить время на то, что безнадежно. Ну что ж, от философии к романтике. В следующем часе вновь зазвучат ваши приветы, поздравления, признания. Поводов официальных предостаточно, еще больше неофициальных, таких как фестиваль безделушек или день незаконченных дел, или вот Всемирный день Болливуда. Но вам не обязательно искать повод для участия. Пишите и делитесь своим отличным настроением в программе «Только для вас» на радио «Шанс».

Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя.

0: Национальные проекты России.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Ямочки на щечках – это поцелуй ангела. Желаю всем отличного настроения и защиты небесной канцелярии от негатива. На этом раскланиваюсь, чтобы уже завтра вновь вам сказать здравствуйте. Ну а теперь с вами была Ольга Шатрова. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается ясное небо и плюс 21 градус. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 17, завтра утром также плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Дефицит бюджета России в ближайшие три года составит 2% ВВП ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. Подчеркивается, что бюджетная политика на 2027-2029 годы направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, а также обеспечение технологического лидерства. В Госдуме предложили ввести продуктовые сертификаты для школьников. Их сумма будет привязана к стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе, пишет РИА Новости. Планируется, что такая помощь будет начисляться автоматически на июнь, июль и август детям из семей, которые уже признаны нуждающимися. Продуктовый сертификат нельзя будет получать наличными или потратить на товары, не входящие в утвержденный перечень продуктов. Авторы идеи подчеркивают, что если ребенок из малоимущей семьи бесплатно питается в школе на каникулах, потребность в этой помощи никуда не исчезает. Тем временем ГОСТ-молочные смеси для детей обновили впервые за 30 лет. Стандарт начнет действовать с 1 января 2027 года, пишет РИА Новости. Сухие смеси для детского питания должны представлять собой мелкодисперсный порошок равномерного цвета от белого до светло-кремового, а в состав белков смеси должно быть максимально приближен к составу белков женского молока. На упаковке должна быть предупреждающая надпись о предпочтительности грудного вскармливания и не допускается изображение детей. Каждый пятый россиянин жалуется на проблемы друзьям. При этом почти столько же опрошенных приходят поплакаться на жизнь своим родным. Результаты такого исследования приводит «Комсомольская правда». Только 2% респондентов со своими проблемами обращаются к психологу. В то же время 44% всегда все умалчивают о сложностях в жизни, а 11% не на что жаловаться. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
0: Радио «Шансон», программа по вашим заявкам.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Вот и она, программа «Только для вас». Меня зовут Юлия Степанова. Вы тоже, пожалуйста, представляйтесь в ваших сообщениях. Номер для которых плюс 7-909-955-103-0. Подписывайтесь, пожалуйста, прямо в тексте сообщения. Ждем вас в гости с приветами, поздравлениями и тому подобным. Сегодня программу «Только для вас» начну с поздравления в адрес народной артистки, поэтессы Ларисы Рубальской. Радио «Шансон» очень дорожит многолетней дружбой. Лариса Алексеевна, у нас всегда вам рады. И от всей команды «Радио Шансон» поздравляем вас с днем рождения. Желаем здоровья, вдохновения, душевного тепла и как можно больше поводов для этого самого вдохновения, для новых стихов, песен и встреч с любимыми людьми. Ну что ж, как писал когда-то Валентин Гафт, вы теперь известны, воздадим же почести мастеру словесности о женском одиночестве. Поздравляем вас еще раз с красивой датой, желаем здоровья, бодрости, ну и еще раз вдохновения. Одну из песен на стихи Ларисы Рубальской послушаем в начале программы.

Евгений Григорьев в программе «Только для вас». Давайте продолжим. Шансон «Добрый день, мои дорогие». Здравствуйте. Девочки, хочу поздравить свою подружку Корнееву Любовь из города Кирова, Калужской области. Любимка моя дорогая, с днем рождения. Много писать не буду. Скажу одно. Денег во все карманы и здоровья во все органы. Кавказского долголетия. Твоя подружка Аленка, город Брянск. Шансон. Хочется передать привет Трофиму. Ой, вы знаете, мы тут на радио «Шансон» Трофима воспринимаем совершенно однозначно, как Сергея Трофимова. Но это, видимо, какой-то другой Трофим. Как же я по тебе скучаю. Пусть до тебя долетит мой привет, ты его услышишь и непременно улыбнешься. Время пролетит, и мы с тобой обязательно увидимся. Так, твоя Неля. Поставьте, пожалуйста, песню Артура Руденко «Красиво живите». Любимое радио, поздравьте мою любимую доченьку Анастасию Дьячкову с днем рождения. Она на отдыхе, я очень по ней скучаю. Счастья! Счастья, любви, побольше радостных светлых дней. С любовью, мама Оксана, город Пенза.

0: только для вас на радио Шансон.
1: Я все утро то в окно посмотрю, то задумаюсь, я надолго тебя сохраню.

Плюс 7-909-955-1030. Номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Ну и в нашей, так сказать, творческой команде сегодня не последний день рождения. Но об этом позже, к вашим сообщениям, дорогие слушатели. Шансон передаю привет всему Мантурово и всей Шарье. И всем желаю отличного четверга и хорошей погоды. Павел Румянцев. Добрый день. Прошу поставить песню группы «Дюна» «Романтика руля». И передаю большой привет в город Анапу и Санкт-Петербургу городу. Так, подписывайтесь, пожалуйста, прямо в сообщениях. Шансон, Ставропольский край, город Георгиевск. Передайте, пожалуйста, моим родным людям огромный привет Якобе Людмиле Викторовне и Колобову Константину Викторовичу. Всей семье я вас очень люблю, дорожу вами и крепко обнимаю, пишет Анна Колобова.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. 280 82

Уже столько раз улыбнулся этому миру, что, надеюсь, мир когда-нибудь ответит вот прям такой взаимностью, что счастья будет много-много-много. Программа «Только для вас» продолжается. Здравствуйте, Шансон. Хочу передать огромный привет доченьке Елизавете, сыну Игорю. Он у нас живет в Челябинске. Челябинск – наш родной город, но уже третий год мы живем в Тольятти. И, конечно, огромный привет супруге Ахмадеевой Леночке. Очень люблю ее и очень скучаю. Далее. Добрый день, любимое радио. Передайте привет девчонкам из магазина «Авокадо» с улицы Милошенкова, 10. Александр Анатольевич, таксист, Москва. Прошу очень озвучить адрес магазина, иначе они не поймут. Ладно. Надеюсь, что теперь все понятно. Сегодня свой день рождения отмечает Тамара Кутидзе. От всей души поздравляем очаровательную певицу с праздником, вдохновение, любви, новых песен и больших сцен. Совсем скоро мы увидимся на фестивале «Бархатный шансон», а в ноябре на всенародной танцплощадке «Их разгуляй». С днем рождения! Большого счастья!

0: только любовь.
1: Только для вас на радио «Шансон».

неприметный, но совершенно очаровательный, замечательный, любимый нами Андрей Косинский. В программе только для вас. Добрый день, большой привет из Адыгеи. У нас дождик и грустно, можно для поднятия настроения песню. Светлана пишет. Светлана, песен у нас замечательных просто очень много, а вы, пожалуйста, не грустите. Добрый день, в сентябре у нас дни рождения. Сегодня мой, у моего любимого Валерочки, был несколько дней назад. С праздником нас, безграничного счастья, Светлана Домодедова. Шансон. Вчера у моего мужа Кудинова Алексея был день рождения. 50 лет. Хочу поблагодарить его за любовь, внимание, понимание, терпение. Ты мой самый близкий человек. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений. Горжусь тобой и люблю всем сердцем. Жена Ольга. Добрый день. У нашей дочери Елизаветы Лилье день рождения. Мы ее очень любим и поздравляем с праздником. Приезжай к нам почаще. Мама, папа, дед и сестра Маргарита. Написала Галина Тишенкова. Добрый день. Хочу поздравить всех жителей Белгородчины с осенним деньком. У нас хмуро и дождливо. Порадуйте, пожалуйста, всех нас хорошей песней. Ольга, Алексеевка, Белгородская область.

0: Реклама.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые

0: самый близкий друг.
1: Новинка Игоря Крутого «Близкий друг» в программе «Только для вас» на радио «Шансон». А ведь бывает такое счастье, когда близкий друг становится и любимым человеком, и тогда вот действительно не семейная жизнь, а просто праздник. «Шансон», у меня 20 сентября был день рождения, но это не самое главное. 9 сентября у нас с моим любимым человеком было 20 лет совместной жизни. Бокова Ирина Сергеевна, люблю больше жизни, спасибо, что ты рядом, в радость и печали. Спасибо тебе за все. Люблю и обожаю. Игорь, Батайск. Привет, Шансон. Отдыхаем во Вьетнаме. Да, не близко. Вы поехали. Но слушаем радио Шансон. Это пишет Анастасия из Сургута. Хорошего вам отдыха и возвращайтесь отдохнувшими в родные края. Александр намекает. Я люблю песни Ирины Круг. Ну, что ж, мы догадливы. И вот она, Ирина Круг, уже секунды на секунду запоет в эфире радио «Шансон».

Вот здесь программа «Только для вас», дневной ее выпуск, подходит к своему завершению. Огорчений никаких, а в 9 вечера будет еще одна. С 21 часа будем ждать ваше сообщение.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается ясное небо и плюс 21 градус. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 17, завтра утром также плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на Радио «Шансон». Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
4: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж-НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
7: ИП Телухин АА. ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
8: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минтай за год подорожал почти на 60%. По данным организации «Нацрыбрудресурс», оптовая стоимость рыбы на Дальнем Востоке в сентябре составила 215 рублей за килограмм. Значение увеличилось практически на 2,5% за неделю и 10% за месяц. Это связано с растущим мировым спросом на рыбу в целом и существенным падением добычи трески, для которой минтай рассматривается в качестве альтернативы, пишет «Коммерсант». Минтай наиболее массовая в России дикая рыба. С начала года на нее пришлась половина всей рыбодобычи в стране. Тем временем россияне снова стали чаще покупать картофельные чипсы. Как пишет газета «Ру», в первой половине года продажи выросли на 9% в упаковках и на 17% в деньгах. При этом дорожать снеки стали значительно медленнее. Во втором квартале цены прибавили около 5% против 15% годом ранее. Кроме того, растет интерес и к альтернативам обычным чипсам. Например, снекам из овощей, фруктов и нори, а также цельнозерновым и протеиновым перекусам. В Москве началось строительство станции Москворечье Бирюлевской линии метро. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр Сергей Собянин. На новой станции предусмотрено два вестибюля с выходами на обе стороны Каширского шоссе и к жилым домам на улице Кошкина. Станция будет берегового типа. Пути сделают в центре, а пассажирские платформы расположатся сбоку. Москворечье станет 9-й из 10 станций будущей Бирюлевской линии. Первый участок от ЗИЛ до Курьянова планируется открыть в 2028 году. Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра. Такое предупреждение сделала пресс-служба комплекса горхозяйства. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду, из-за чего в столичном регионе до 18 часов действует желтый уровень погодной опасности. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

летит только вперед. Развернуть его вспять невозможно. Летит, оставляя нам приятные и не очень воспоминания, ностальгию, жизненный опыт, в конце концов. И, конечно, хорошие песни. Ведь если в песне все настоящее, она вне времени. Игорь Слуцкий в начале нового часа на радио «Шансон», 16.07 в столице, у микрофона Юлия Степанова. Скоро послушаем Сергея Наговицына, ну а прямо сейчас «Шансон окрыляющий», «Чепик» далее.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: самый пронзительно печальный голос нашей страны. Татьяна Буланова в эфире радио «Шансон». Ну, о том, как скучают и страдают мужчины, мы с вами узнаем через 3 минуты, когда в эфире радио «Шансон» появится Сергей Вячеславович Трофимов. Вам добрый день. У микрофона Юлия Степанова. В середине часа не пропустите автоновости Дмитрия Малыгина.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
3: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой от 1 729 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». «Белджи». Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня предлагаю разобраться в одной интересной теме. Наверняка многие из вас замечали, как некоторые водители даже при краткосрочной остановке переводят селектор коробки передач в положение нейтраль или паркинг. По их версии это позволяет экономить топливо и увеличить ресурс коробки. Но на самом деле это не совсем так. И если с механическими коробками все более-менее понятно, и нейтраль – это рабочий инструмент при переходе между передачами, то в автоматических коробках процессы происходят иначе. В классическом автомате нейтраль – это скорее сервисный режим. Однозначно можно сказать, что при краткосрочных остановках регулярный перевод коробки в режим N вреден. Каждое переключение приводит к многократному срабатыванию фрикционов, в результате чего они быстрее изнашиваются, а в трансмиссионную жидкость попадают продукты износа, которые могут довольно быстро вывести из строя фильтр коробки. Экономия топлива при переходе в режим N точно не оправдывает повышенный износ коробки. Если есть необходимость остановки на 3 и более минут, то лучше перевести коробку в режим паркинг, а можно и вовсе заглушить двигатель, тогда точно сэкономите на бензине. В случае с роботизированными коробками, которых сейчас довольно много, смысла в постановке в нейтраль чуть больше. Это действие разомкнет сцепление и снизит нагрузку на узел. Но рекомендую ознакомиться с инструкцией к автомобилю, так как у большинства современных роботизированных автоматов есть функция автонейтрали, и она активируется сама при полной остановке и удержании педали тормоза. В этом случае вам точно ничего делать не нужно. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Не считал ни зим, ни весен, что их мне считать? Говорил, монету бросим, можно загадать.

И теперь в краю, где лето не сгорает в зной, солнце в небе, как монета, стороной одной. И

пока. Привет, друзья. С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: Случайное, являясь неизбежным, приносит пользу всякому труду. Захотелось поэтически продолжить песню «Случайность» в исполнении Михаила Шуфутинского. А с нетерпением, я знаю, многие ждут встречи с Михаилом Захарычем на фестивале «Бархатный шансон», и она состоится. Радио «Шансон» этой осенью продлевает летнее настроение своим слушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный фестиваль «Бархатный шансон». Кроме Михаила Шуфутинского, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и многие другие. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук – неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте арсенал. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили.

0: уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Слушайте песни Сергея Любавина, присоединяйтесь к бархатному шансону «Сергей Любавин» среди участников фестиваля. Как, впрочем, и Тамара Кутидзе, которая поет нам далее. Ну, Тамару мы уже точно увидим еще и на «Эх, разгуляй». И, конечно, еще и еще раз поздравляем с днем рождения, желаем вдохновения и всего самого доброго. В следующем часе «Городские встречи» к нам присоединится Роман Шахов.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями и плюс 17 градусов. Завтра утром также ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 17, днем будет пасмурно и плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо вам
10: очень
8: большое.
10: Благодарны.
8: Вы вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+. Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте Кассир.ру.
14: 6+.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. ФНС начала информировать россиян об уплате налога по вкладам за 2025 год. Это необходимо сделать не позднее 1 декабря. Как пишет РИА Новости, налогом облагается не вся сумма, а только доход, превышающий необлагаемый порог. Его рассчитывают как произведение 1 миллиона рублей и максимальной ключевой ставки Центробанка, которая действовала на первое число каждого месяца в течение года. В 2025 году она составляла 21%, поэтому порог для уплаты налога – 210 тысяч рублей. В России разрабатывают базу данных для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации президента Александра Журавского. Проект создают совместно с Российской академией наук, университетами и крупными IT-компаниями. Предполагается, что данные будут использовать как российские, так и зарубежные нейросети, официально работающие в стране. По словам Журавского, одна из задач – учитывать национальный культурный код при развитии ИИ. Почти 3/4 россиян готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации. Каждая пятая – полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать, но только временно. Результаты такого исследования приводит ТАСС. При этом почти половине опрошенных уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. Ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказывались от отпуска, около трети сокращали расходы на рестораны и новую одежду. Московский монетный двор выпустил коллекционный альбом к 90-летию Союзмультфильма. Он включает 10 медалей из Мельхиора с персонажами классической современной отечественной анимации. Об этом сообщает ТАСС. Юбилейный тираж составил 1936 экземпляров, что символично перекликается с годом основания киностудии. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Вика Цыганова, Михаил Круг. Классика жанра. Вы знаете эту чудесную песню с музыкой Игоря Слуцкого и стихами Вадима Цыганова. 17 часов 6 минут в Москве. Всем салют. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Да, добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Надеемся, что у вас душевное, правильное настроение, потому что, ну, трудовая часть этого дня заканчивается потихонечку.
1: Опять все ближе.
0: Да, не за горами. И мы тут такие темы вам предлагаем для обсуждения, которые, ну, собственно, сегодня не связаны с рабочим процессом, а связаны с теми, кто ждет вас дома.
1: Друзья. Наверное.
0: Россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. Однако полный запрет до 16 лет поддерживают только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции платформ.
1: Источником угрозы общество считает не сами соцсети, а отсутствие безопасных границ внутри них. Поэтому запрос на регулирование касается прежде всего защиты от травмирующего контента, мошенничества и нежелательных контактов. В общем, чтобы дети не были в шоке, не были обмануты, не были расстроены сильно.
0: Давайте жизнеутверждающий контакт установим сейчас между собой. Угу. Расскажите, насколько свободный доступ к социальным сетям у ваших детей? Контролируйте контент, время пребывания юных пользователей там. А может, вы сами постоянно сидите в соцсетях?
1: Да, вот напишите нам на номер +7 909 955 103 0. И не забудьте, пожалуйста, оставить свое имя. Очень приятно называть ваши имена в эфире. Гораздо приятнее, чем без них.

0: Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: нет, не будет старшина Зина. Падлаю.
1: Полковник медслужбы в запасе, народный артист России Александр Розенбаум. Только что на радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Очень приятно, что мы идем с вами параллельными курсами. Заходите в нашу гавань, пишите сообщения. Номер вы знаете, напомню, плюс 7909-955-103-0.
2: Но сообщения-то, кстати, уже прилетают. Почитаем?
1: Конечно.
2: Угу. Наталья пишет. Роман, Юля, желаю вам всего доброго вечернего эфира. Спасибо, Наталья. Но, к счастью, это не все, что пишет Наталья. Какое счастье, что моя дочь уже взрослая, и мне не надо контролировать ее и моих двух внуков по поводу соцсетей. А я с удовольствием заглядываю туда, чтобы пожелать всем тем, кого люблю, всего самого хорошего, пообщаться, обсудить какие-то темы, но без фанатизма. С любовью, ваша Наташа.
1: Ой, как же этот фанатизм-то все-таки регулировать? Бывает, зайдешь, и
2: не выйдешь.
1: Потом уже время пролетело. Александр Дядькин на связи. Добрый вечер, дорогой радио «Шансон». У меня двое детей возраста 5 и 7 класса. Ограничение по времени зависит от успеваемости.
2: Верная мысль.
1: Причем одна двойка, три пятерки. Вот так, такое сопоставление. На контент стоят стандартные ограничения. Думаю, наши дети уже знают больше, чем мы знаем о их знаниях.
2: Ну, так, послушайте, было во все времена. Ну, сейчас соцсети. А в наши детские годы была улица, где могли некоторые там плохому научить. Ну, конечно, дети сейчас другие, они более цифровые и осваивают это гораздо быстрее. К счастью или к сожалению, быстрее, чем мы, взрослые. Афина продолжит наш эфир, а мы ждем ваши сообщения на номер +7 909 955 103 0.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
5: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
8: Я пропою, звонки всем максимум дают.
9: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 1 октября 2026 года.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
12: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 431 431 89 96.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Одна из знаковых песен Евгения Григорьева только что в эфире радио «Шансон». Ну, я думаю, что все хиты Жека исполнит на Морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон».
1: Ну, а что там не допоет на «Эх, разгуляя» в ноябре?
0: Да, да, друзья. Итак, «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября ровно через месяц стартуем, друзья, и всех приглашаем.
1: Неделя моря песен. Моря и море песен.
0: Да.
1: В исполнении любимых артистов. Подробности на радио «Шансон». А для зрителей, лиц, участников старше 12 лет.
0: Заходите, посмотрите. Замечательная у нас будет программа. По крайней мере, стараемся и для вас, ну и для себя, конечно.
1: В этом году состав «Бархатного шансона», состав артистов просто феноменальный.
0: Это правда. Ну и феноменальными будут ваши сообщения. Уверен, вы их только подписываете. Насколько свободный доступ к социальным сетям у ваших детей, возможно, у ваших внуков, контролируете контент, может быть, время пребывания этих пользователей в интернете, в социальных сетях. А с другой стороны, может, вы сами залипаете
1: там
0: регулярно.
1: Может, это вас надо контролировать.
0: Да, и дети вам ставят какое-то, да,
1: ограничение.
0: Сходите, да, подвигайтесь. Сколько можно сидеть там, писать одноклассникам? Расскажите.
1: Да. Дети, социальные сети, мы сами, время, вред, польза, ну и так далее. Ваши мысли по этому поводу ждем на номер плюс 7 909 95 103 и 0. И не забывайте, пожалуйста, указывать свои замечательные имена.
0: Ну, что сказать, по поводу детей маленьких, ну, это вроде разумно. Но когда детям уже лет 14-15...
1: Это... Слушай, они и в 12 лет уже кого хочешь перехитрят. Ой. Если им нужно.
0: Да.
1: Ну, дело такое спорное. Угу. Во всем нужно искать, конечно, золотую середину.
0: Вот, вот это что однозначно. Самое... Хорошая музыка прямо сейчас. Прибавьте громкость, друзья.

0: Любовь Успенская только что на радио «Шансон». Друзья, не забывайте, что нас можно и слушать, и смотреть, потому что очень смысловой клип и красивое видеопроизведение у этой песни.
1: Да можно, просто как кино.
0: Действительно. Можно смотреть у нас на сайте. Есть видеотрансляции также в соцсетях радио «Шансон». Ну и, конечно, в мобильном приложении скачивайте на свое умное устройство.
1: Напомни, Ром, на какую тему мы сегодня пытаем наших слушателей.
0: Мы сегодня спрашиваем, насколько свободен доступ к социальным сетям у ваших детей, у ваших внуков. Контролируете ли вы контент, контролируете время пребывания юных пользователей в социальных сетях? А может, вы настолько свободны, настолько вы доверяете, что сами сидите там безвылазно?
1: Или, напротив, как вы относитесь к полному запрету, ну, скажем, до 16 лет пользоваться социальными сетями?
0: Старшие чаще воспринимают соцсети как источник угроз, тогда как для молодых это привычная среда общения, информации и социализации. Среди поколения цифры 52% видят в ограничениях больше вреда, чем пользы.
1: Ну, как говорится, на вкус и цвет во всем есть и польза, и вред. Дело ведь в том, насколько ты контролируешь сам. То есть ты контролируешь эту ситуацию или уже эта ситуация контролирует
0: тебя? У тебя как? Ты вот сколько можешь там залипать или вообще нет такого?
1: У меня было время, когда я залипала там просто, ну, совсем вот из реальности выпадала. Потом мне просто стало скучно. Сейчас я радуюсь тому, что я могу себя остановить, по крайней мере, и сказать: так, все, хватит, глазки заболели.
0: Берите пример, давайте осмыслим. Скоро продолжим, друзья.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: ОРВ, ОКРН, 127-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения WebJob 18+.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что на радио «Шансон».
1: Достойный ответ наших детей взрослым. Да я играю, всего лишь играю.
0: Чита в эфире. К счастью, в мою жизнь социальные сети пришли уже в более взрослой студенческой жизни, пишет Николай Шунков из Читы. Меня никто не контролировал, мне доверяли. С успеваемостью проблем не было. Я, помимо учебы и интернета, успевал заниматься общественной деятельностью, участвовал в организации культурно-массовых и спортивных событий в родном ЗАБГУ и получал повышенную стипендию все 4 года. Во ВКонтакте нас заставили зарегистрироваться сами преподаватели, чтобы создавать групповые чаты на факультет

0: для получения дополнительной учебной информации и заданий. Ну, а вообще, социальные сети очень заразны. Зашел в ВК или Макс на 5 минут, вышел только через 2 часа.
1: Николай Шумков из Читы.
0: Зато честно, понимаешь?
1: Да. Ну, тоже один маленький, совсем маленький, там, 2-3 лет человек говорил мне, что как взойдешь туда, так и не изыдешь. Бывает и такое, что...
0: Друзья, насколько свободный доступ к социальным сетям у ваших детей? Контролируете ли контент? Контролируете ли время пребывания юных пользователей в соцсетях? Ну, а может, вы сами постоянно как взойдете?
1: Так и не изыдете.
0: Да-да. В следующем часе будем тоже продолжать. Ну, дело в том, что россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям и ограничения. Ограничения считают необходимым 59% опрошенных. Такая статистика.
1: Ну, может быть, просто запретить?
0: Ну, как?
1: А вообще все запретить?
0: Ну, нет, надо, мне кажется, такой срединный путь. Все-таки это общение. Это же социальная сеть.
1: Да запретить. Это проще.
0: Что думаете? Напишите.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями и плюс 17 градусов. Завтра утром также ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 17, днем будет пасмурно и плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Масло есть, фильтры есть, скидка есть. Полный комплект для ТО в «Иксоре» со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей «Иксора». Не упусти выгоду.
5: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
6: Потому что гвозди надо надежные покупать.
7: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Не покупайте автомобиль. Серьезно. Пока не познакомитесь с BLG. Потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта. Выгодными условиями по трейд-ину. И доступной кредитной ставкой от 1 729 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8270.

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Минздрав планирует разработать национальные рекомендации по питанию. Они будут предназначены для врачей и других медработников, которые консультируют здоровых людей по профилактике заболеваний. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Рекомендации должны помочь сформировать единый подход к профилактическому консультированию. 379 новых профильных классов по 13 направлениям открылись в школах Нижегородской области с начала учебного года. Как сообщил министр образования области Михаил Пучков, выбор профиля обучения напрямую связан с экономическими показателями региона и прогнозируемой кадровой потребностью на несколько лет вперед. Наибольшее количество профильных классов приходится на инженерное направление. По каждому направлению со школой взаимодействуют индустриальные партнеры, которые помогают составить профильную образовательную программу. Они также предоставляют возможность проведения экскурсий. В Шахунье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на восстановление улично-дорожной сети направлено более 3,5 миллиарда рублей, начиная с 2019 года. Это позволило привести в нормативное состояние почти 200 километров дорог, около 60% от их общей протяженности. Такие данные предоставили в Главном управлении автодорог области. Работа по приведению дорог Шахунского округа в нормативное состояние продолжается. В следующем году в план ремонта включены 17 километров трассы Шахунья-Таншаева. Тираж, созданный с помощью искусственного интеллекта версии второго тома «Мертвых душ», уже напечатан и скоро появится в магазинах. Об этом сообщил писатель Владислав Отрошенко, который является куратором проекта. Работа над изданием продолжалась 1,5 года. Искусственный интеллект создал не только текст, но и иллюстрации. Отрошенко подчеркнул, что несмотря на способность искусственного интеллекта создавать диалоги в гоголевском стиле, идея сюжета принадлежит человеку. Как известно, Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ» в феврале 1852 года. От него сохранилось лишь несколько черновиков. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Я прощаю все, кончай ее, Сэмэн.
1: Здесь все по-прежнему хитово и без перемен. Народный артист России Михаил Шуфутинский открыл новый час. 18.06 в столице. Здравствуйте. Городские встречи по-прежнему с вами. Роман Шахов, Юлия Степанова.
2: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Говорим сегодня.
1: Насколько свободный доступ к социальным сетям у ваших детей? Контролируете ли вы контент и время пребывания юных пользователей в сети? Может быть, сами постоянно залипаете в соцсетях? Дело в том, что россияне поддерживают регулирование доступа детей к соцсетям. Ограничения считают необходимым почти 60% опрошенных. Однако полный запрет до 16 лет поддерживает только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции платформ.
2: Я хочу как раз вот здесь перейти к сообщению. Опять же, пишет нам Александр Дядькин. Еще раз добрый вечер по поводу залипания родителей. Да, не детей, вот, а родителей. Особенно молодых родителей. С коляской переходят, уткнувшись в телефон. Вопрос, что дороже жизни или соцсети. На дороге всякое бывает. Даже на зебре бывает это все происходит. Александр справедливо совершенно возмущается.
3: Твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Катя Огонек только что на радио «Шансон». Дождались мы сообщения от Газореза. «Здравствуйте», — пишет он. «Вступать в эти секты я начал еще с Аськи». Помните? Ау, да. Потом появились одноклассники ВКонтакте. А в соцсетях не залипаю. Основная сейчас секта — это наш родненький Максимушка. Детей малых больше. Бывшая жена контролирует зумером. Дай сейчас конверты, попроси написать и отправить. Не смогут, не поймут, что это. А уж про телеграфы, телеграммы вообще нет разговора. Посылал телеграммы. Такая ностальгия сразу. Всем привет. Спасибо.
1: Ну, с другой стороны, как вам сказать, и мы сейчас тоже не иконками пользуемся, ведь НТП продвинулся, и как голубиной почтой мы не пользуемся пока, может быть. Следующее сообщение от Татьяны. «Здравствуйте, полностью доверяю сыну. Ему 9, и он сам себя контролирует. У него много интересов, помимо телефона. И, конечно, очень важно, чтобы и родители не сидели в телефонах». Не сидели. Точка.
0: 8 из 10 россиян уверены, что подростки смогут обойти установленные запреты. Вот такая статистика. Что думаете, насколько свободен доступ к соцсетям у ваших детей? Сами-то залипаете в них? Расскажите, напишите. Номер вы знаете. Сообщения не забывайте подписывать.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках месте приятных получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.

0: крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил, металлочерепица, металлопрокат. Звони 27 29 и 30.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: Ирина Круг на радио «Шансон». Замечательное музыкальное произведение, красивое соло, теплый голос и ваши дружественные сообщения, которые приходят по нашей теме. Насколько свободен доступ к соцсетям у ваших детей, возможно, у ваших внуков, племянников? Контролируете ли вы контент и время пребывания юных пользователей в этих соцсетях? А сами-то частенько там зависаете? Расскажите. Плюс 7 909 955 103 0.
1: Сообщение от Елены. Добрый вечер. По поводу детей. Дневники электронные, задания домашние цифровые. Вот и залипают в гаджетах весь вечер. А родители: чат домовой, чат подъездный, школьный, дачный, рабочий. Тоже 2-3 часа в день на сообщения и их прочтение уходит, я так понимаю. От Елены вот такая...
0: Насколько
1: такая
0: это
1: такая вот реальность.
0: Действительно, это так, потому что, ну, чат подъезда — это святое.
1: Ну да, чат общедомовой.
0: Да.
1: Соседи, чей кот сбежал?
0: Кто шумит? Кто достал перфоратор опять?
1: Соседи, извините, в ближайшее время у нас будет проходить ремонт, там, ну и так далее. А дети, да, действительно, им нужно залезть в дневник, им нужно оттуда взять задание. В общем, много непонятное, в частности, вот моему уму, но на глазах происходит.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня предлагаю разобраться в одной интересной теме. Наверняка многие из вас замечали, как некоторые водители даже при краткосрочной остановке переводят селектор коробки передач в положение нейтраль или паркинг. По их версии, это позволяет экономить топливо и увеличить ресурс коробки. Но на самом деле это не совсем так. И если с механическими коробками все более-менее понятно, и нейтраль – это рабочий инструмент при переходе между передачами, то в автоматических коробках процессы происходят иначе. В классическом автомате нейтраль – это скорее сервисный режим. Однозначно можно сказать, что при краткосрочных остановках регулярный перевод коробки в режим N вреден. Каждое переключение приводит к многократному срабатыванию фрикционов, в результате чего они быстрее изнашиваются, а в трансмиссионную жидкость попадают продукты износа, которые могут довольно быстро вывести из строя фильтр коробки. Экономия топлива при переходе в режим N точно не оправдывает повышенный износ коробки. Если есть необходимость остановки на 3 и более минут, то лучше перевести коробку в режим паркинг, а можно и вовсе заглушить двигатель, тогда точно сэкономите на бензине. В случае с роботизированными коробками, которых сейчас довольно много, смысла в постановке в нейтраль чуть больше. Это действие разомкнет сцепление и снизит нагрузку на узел. Но рекомендую ознакомиться с инструкцией к автомобилю, так как у большинства современных роботизированных автоматов есть функция автонейтрали, и она активируется сама при полной остановке и удержании педали тормоза. В этом случае вам точно ничего делать не нужно. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Толтовлагучев только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, это «Городские встречи». Мы продолжаем читать ваши сообщения. Огромное спасибо, что вы не забываете их подписывать.
1: Николай Шунков снова на связи. Весной 2004-го в Чите запустился музыкальный канал MTV. Для нас, подростков, это было окном в мировую музыку. Мы открывали для себя новые жанры, новых артистов, смотрели живые концерты, клипы. Но родители видели обратную сторону этого канала. Обилие очень взрослого контента, как в клипах, так и в программах. И, соответственно, ограничивали просмотр. Но запретный плод сладок. Все ложились спать или уезжали на дачу. А меня за старшего оставляли дома. Я отрывался по полной. Хорошо, что у меня в комнате был свой телевизор и дверь с непрозрачным стеклом. Запретами ничего не добьешься, только хуже будет, считает Николай Шунков из Читы.
0: Огромное спасибо. Что думаете вы по нашей теме? Насколько свободный доступ к соцсетям у ваших детей? Есть ли контроль за контентом и временем? Напишите. Ждем сообщений.
2: Встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
6: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-13-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026 осталось 30 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Время звучания его песен останавливает период убывания светового дня.
1: Михаил Бублик.
0: Да, Миш, спасибо огромное, большой привет ему. Кстати, друзья, не забывайте, что Миша в этом году принимает участие в «Бархатном шансоне». Все подробности у нас на сайте радио «Шансон.ру» для меломанов старше 12 лет.
1: Да, это последняя неделя октября, с 24 по 30 число.
0: Александр Дядькин статистику представил. С 1 сентября активировались чаты 5X родителей, а 7
1: пятых,
0: родителей.
1: Наверное,
0: да. Это плюсом к 5 рабочим чатам и 2 домовым. Вечером телефон блым-блым-блым, хозяин, выключи.

0: дня все переходят в цифры, и мы, хочешь не хочешь, вынуждены к этому приспосабливаться.
1: Ну, причем приспосабливаться до такой степени, что иногда решаешь эту проблему простым нажатием кнопки «выкл».
0: Но потом могут действительно могут сказать, а ты вот посмотрел в чате, там мы написали, там что-то
1: да,
0: важное
1: могут,
0: было.
1: Могут.
2: Закрыт, в доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями и плюс 17 градусов. Завтра утром также ожидается облачное с прояснениями, небо и плюс 17, днем будет пасмурно и плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
7: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте Кассир.ру.
8: 6+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Ввести единый федеральный стандарт качества жизни россиян предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, нужно создать перечень базовых социальных гарантий, минимальный набор услуг, выплат и льгот, независимо от региона проживания. Парламентарий отметил, что сейчас объемы социальной поддержки различаются между регионами. В итоге на северных территориях надбавки и выплаты могут существенно превышать федеральные показатели, а в других регионах они остаются на уровне федерального минимума. Из-за этого граждане с одинаковой квалификацией получают разную зарплату за одинаковую по сложности работу. Объем помощи нуждающимся зависит от места их проживания. Леонид Слуцкий направил обращение министру труда Антону Котякову. В Роскачестве рекомендовали проверить радиаторы перед отопительным сезоном. Если на соединениях обнаружили следы протечек, ржавчина или влажные пятна, необходимо обратиться в управляющую организацию. Как пишет РТ, вмешиваться в работу общедомовой системы самостоятельно нельзя. Также в ведомстве посоветовали не закрывать радиаторы плотными шторами и не ставить мебель вплотную к батарее. Это препятствует равномерному распределению тепла по помещению. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Да будет же подвластно человеку на подмосковный дом осилить ипотеку. 19 часов 7 минут в Москве. Друзья, группа Михаила Танича «Лесоповал» только что здесь. С вами «Городские встречи». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова.
0: Мы вас от души приветствуем.
1: И желаем гармоничного, музыкального, но и познавательного вечера.
0: Новости приходят, мы с новостями вас знакомим. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям. Ограничения считают необходимыми почти 60% опрошенных, однако полный запрет до 16 лет поддерживают только 12%.
1: Каждый второй предпочитает ограничивать просто неподходящий, опасный контент и отдельные функции платформ. Вот по поводу 16 лет, я бы сказала, я бы вот начала в 16 лет как раз ограничивать. Да? Ну, может быть, у меня устаревший уже опыт.
0: У меня, например, как-то не было проблем с этим, хотя время залипания приходится контролировать, и приходилось, и это, да, это вот такой болезненный аспект, разговоры вести, воспитательные какие-то ограничения вводить, телефоны убирать. Ну, как-то так.
1: Ну, да, телефон для подрастающего поколения уже получается средством манипуляции.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная, ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая, задолжал.

Бога ради. Первый день весны, предрассветный час, и в тревоге сны, ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нам с тобой менять?

0: Ты прости меня, Бога ради.
1: Владислав Медяник в эфире вечернего шансона.
2: С воспоминаниями о прошлой зиме.
1: Да, друзья, что зимой хорошего? Конечно, день рождения Владислава Медяника. Одно из событий, да, всегда отмечаем. Уверен, вы тоже отмечаете. Ну, а сегодня, друзья, мы обнаружили такую вот новость на просторах, опять же, интернета, и именно спрашиваем вас.
2: И залипли.
1: Да, россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям и считают необходимым полный запрет. Вот кто-то говорит, что может быть ограничим, кто-то говорит полный запрет до 16 лет социальных сетей. Насколько у вас свободный доступ к соцсетям в семье, у детей? Ну и сами-то вы как много тратите минут или часов на пребывание в социальных сетях?
2: Я бы так сказала, показываете ли вы своим детям положительный или отрицательный пример в этом смысле?
1: Я, наверное, все-таки отрицательный пример показываю.
2: Бывает, я во всех смыслах показала отрицательные примеры, но сын вырос прекрасным человеком. Этот метод воспитания я про себя назвала...
1: Степановский.
2: Нет, от противного. То есть идти от родителей и как можно дальше.
1: Ну, это да. Это как бы мы ни говорили про этот метод, он действенный.
2: Да. Но продолжим по теме. 8 из 10 россиян уверены, что подростки смогут обойти установленные запреты. Возникает противоречие. Регулирование воспринимается как необходимое, но прямой запрет как технически ненадежный инструмент, ибо они догадливы, не по годам и могут в техническом смысле зачастую гораздо больше нашего.
1: Ну, кстати, если кто-то из юных слушателей шансона сейчас на связи, напишите, как вы взаимодействуете с родителями.
2: Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Пожалуйста, не забудьте о подписи и пользуйтесь возможностью высказать свое мнение по данной теме. Добрый вечер.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП «Телухин АА», ОГРН П 304-526-011-800-121.
5: Мультипарк

0: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с BLG. Потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: да.
1: Александр Новиков только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, если была бы где-то золотая рыбка, кто-то, наверное, попросил бы для радио «Шансон». Дорогие друзья, если была бы где-то золотая рыбка, кто-то, наверное, попросил бы, ну, в том числе и билеты на «Эх, разгуляй».
2: Так просят.
1: Просят, думаю.
2: Просят, просят.
1: Ну, если с рыбкой пока не задалось, расскажу вам, когда случится это клевое событие. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Танцуй, живи, разгуляй, друзья. Танцевальный марафон, мы вас всех приглашаем.
2: Будем ждать с нетерпением зрителей старше 12 лет. На сцену «Разгуляя» для вас выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, он, кстати, будет петь нам далее. Ирина Круг, группа «Воровайки», Олег Газманов, Чепик, Холла, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Ой, да кого там только нет. Вы зайдите на сайт radioshanson.ru и посмотрите золотой состав артистов. 14 ноября, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
1: Для меломанов старше 12 лет, друзья. И если вам этого мало, знаете, что у нас праздник двухсерийный, еще 19 ноября. Можно поехать, ну, я думаю, что не секрет, в Санкт-Петербург, БК за Октябрьский, и там тоже, эх, разгуляться уже по-питерски.
2: В общем, всю вторую половину ноября провести.
1: Все для вас, дорогие друзья, все для вас. Можете с детьми приезжать, отвлечете их от соцсетей.
2: Старше 12 лет.
1: Да, да, да. Вместе посмотрите.
2: А младше 12 лет, как раз без вас спокойно зовет.
1: А в соцсетях потом можно это разместить. Да.
2: Участник всенародной танцплощадки «Эхо разгуляй», народный артист России Стас Михайлов поет нам далее в эфире радио «Шансон».

радио «Шансон». С начала века. Радио «Шансон». Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Большущий привет Омску. Виктор Чупретов, уроженец этого замечательного города, только что здесь, в эфире вечернего шансона. Друзья, по поводу возлияний, смотрите, завтра еще рабочий день.
1: Да,
0: необходимо трезво мыслить на рабочем процессе и в отношениях тоже. Спасибо за те сообщения, которые вы присылаете. Что сообщают люди, которые вообще занимаются вот контролями детей? Советуют разговаривать откровенно, потому что есть и мошенничество, есть и опасность публикации личных данных, опять же, кибербуллинг никто не отменял.
1: Да, понимаете? И это не только детей касается. Тут, знаете, взрослые иногда в комментариях так сцепятся, что думаешь, о боже, бежать, закрыть и больше никогда не возвращаться.
0: Ну и советую также настраивать приватность для ребенка, чтобы он, так сказать, пользовался только ограниченным контентом, который ему подходит по возрасту. Уж не поленитесь, возьмите себе такой труд и сделайте, что уж если зашел ребенок...
1: Ну как-то отфильтруйте.
0: Да, тогда действительно это будет какая-то вот родительская защита.
1: Они, конечно, все равно пробираются куда нельзя, но приложить максимум усилий к тому, чтобы у ребенка не было шока, чтобы у него не было неприятностей от общения в соцсетях, вы все-таки в силах.
0: В конце концов, можно дружить в соцсетях со своим же ребенком и мониторить, смотреть, что к чему.
1: Ну, вообще этого не любят.
0: Ну, договориться, так сказать, почему бы и нет.
1: Ограничить круг. Ну, сейчас можно все, что угодно. И главное, что, еще раз повторю, они умеют это лучше нас.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Кошмар.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом продукта.

0: связаться со специалистом.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: ОРВ, Украина, 124-77-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
9: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: осень московскую.
1: Осень становится ярче благодаря таким песням. Евгений Кемеровский только что на радио «Шансон». Друзья, городские встречи продолжаются.
2: Добрый вечер, наши дорогие новые постоянные радиослушатели. Мы сегодня обсуждаем тему безопасности, безопасного обращения с соцсетями. Как вы разрешаете своим детям все, не ограничиваете их или наоборот. Ну, вот эту тему мы обсуждали. И что касается взрослых людей, не залипаете ли вы там сами, тем самым детям показывая, ну, в общем-то, может быть, не самый лучший пример. Николай Шунков из Читы продолжает свой монолог. Сегодня я соцсети использую чаще всего для творчества. Ну, слушайте, молодец. Очень много фотографирую, снимаю видео ВКонтакте. Во ВКонтакте у себя на странице часто делаю заметки о развитии радиовещания в Чите и Забайкальском крае. Вот за это отдельное спасибо.
1: Спасибо.
2: Шансон не забываю написать про любимые радиошансоны в день рождения радиостанции. Николай, да вот вы наше все уже становитесь.
1: Не ограничиваем. Не только, да, 15 августа, да, но и другие дни.
2: Вот, понимаете, для чего можно использовать соцсети-то? Да, как говорится, эту бы энергию, да в мирных целях. Но мы так поняли, что все-таки в основном наши радиослушатели детям доверяют, но страдают от обилия и засилия чатов разнообразных. Да?
1: Ой, ну с детьми надо дружить, друзья. Вы как-то уверен в этом разберетесь и без нас, хотя...
2: Золотые слова, Ром, между прочим.
1: Ну а что, стараемся. Скоро здесь появится Рита Виноградова. Мы прощаемся и желаем вам всего доброго. Юлия Степанова.
2: Роман Шахов. И группа «Сентябрь».

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями и плюс 17 градусов. Завтра утром также ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 17, днем будет пасмурно и плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить. «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын». В торговых центрах «Рояль», «Дзержинец» и «ЦУМ». Акция действует до 1 октября 2026 года.
5: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
1: Спасибо.
7: Мы вам
1: большое.
7: Очень
1: спасибо
7: благодарны.
1: Большое.
7: Вы вам
1: благодарны. Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Минздрав планирует разработать национальные рекомендации по питанию. Они будут предназначены для врачей и других медработников, которые консультируют здоровых людей по профилактике заболеваний. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Рекомендации должны помочь сформировать единый подход к профилактическому консультированию. 379 новых профильных классов по 13 направлениям открылись в школах Нижегородской области с начала учебного года. Как сообщил министр образования области Михаил Пучков, выбор профиля обучения напрямую связан с экономическими показателями региона и прогнозируемой кадровой потребностью на несколько лет вперед. Наибольшее количество профильных классов приходится на инженерное направление. По каждому направлению со школой взаимодействуют индустриальные партнеры, которые помогают составить профильную образовательную программу. Они также предоставляют возможность проведения экскурсий. В Шахунье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на восстановление улично-дорожной сети направлено более 3,5 миллиарда рублей, начиная с 2019 года. Это позволило привести в нормативное состояние почти 200 километров дорог, около 60% от их общей протяженности. Такие данные предоставили в Главном управлении автодорог области. Работа по приведению дорог Шахунского округа в нормативное состояние продолжается. В следующем году в план ремонта включены 17 километров трассы Шахунья-Таншаева. Тираж, созданный с помощью искусственного интеллекта версии второго тома «Мертвых душ», уже напечатан и скоро появится в магазинах. Об этом сообщил писатель Владислав Отрошенко, который является куратором проекта. Работа над изданием продолжалась 1,5 года. Искусственный интеллект создал не только текст, но и иллюстрации. Отрошенко подчеркнул, что несмотря на способность искусственного интеллекта создавать диалоги в гоголевском стиле, идея сюжета принадлежит человеку. Как известно, Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ» в феврале 1852 года. От него сохранилось лишь несколько черновиков. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Вечер четверга встречаем вместе. Компания «Радио Шансон» и я. Меня зовут Рита Виноградова. Любопытно то, что в моменте становится и темно, и холодно. А в голове одна мысль – все, хочу домой. И вы заметили, что осенью еще и спать хочется больше. Причем вроде день был обычный, ничего особенного не делал. А к вечеру уже такое ощущение, будто разгружал вагоны. Ученые объясняют, это довольно просто. Меняется световой день, солнце становится меньше, и наш организм постепенно подстраивается под новый сезон. Ну что, лето закончилось, пора сбавлять обороты. Так что если сегодня вам хочется домой в тепло поужинать и пораньше лечь спать – вы не одни. Все нормально. А Марракеш продолжит наш вечер.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Клёво той весной.
1: А россиянки по-разному воспринимают понятие женской красоты. Например, 18% участниц отмечают, что красота подразумевает под собой гармонию внешнего вида и внутренних качеств. 13% девушек относят к этому понятию внешний образ, 8% ухоженность среди других качеств, доброжелательность, индивидуальность, умение подбирать образы и подчеркивать красоту с помощью макияжа, а еще уверенность в себе. Я считаю, что женщина сияет, когда любима, довольна, еще добавить порцию счастья, пожалуйста. И, конечно, хорошей музыки. Настасья Самбурская, безответная, прямо сейчас.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Неповторимая душевная Катя, огонек, ветер с севера. Сегодня, напомню, 24 сентября. А осень – это еще и время урожая. Ну, не только в прямом смысле, когда собирают яблоки, овощи и все, что выросло за лето. А есть в этом хороший символ. Иногда полезно остановиться, посмотреть, что мы сами успели вырастить за этот год. Какие отношения сохранили, что получилось, кого-то встретили, может быть, с кем-то расстались. Такое тоже бывает. А мы продолжаем идти дальше. Евгений Григорьев, «Обожгла любовь».

0: Трудно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансерия. Чем оно начнет беспокоить вас? Национальные проекты России.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
5: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

Шансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Удерживаем любовь и продолжаем наш уютный вечер каждому, кто на волне радио Шансон. Больше гармонии и спокойствия. Кстати, приглашаю добавить настроение. Сделаем это обязательно с вашим участием. Программа «Только для вас» стартует в начале следующего. Не пропустите. А пока полетаем вместе с Марком Бартоном. Музыки много. Шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями и плюс 17 градусов. Завтра утром также ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 17, днем будет пасмурно и плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

что нужно делать в этот прохладный вечер? Ну, конечно, согреваться здесь, на волне радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103.0. Ваши приветы, поздравления, горячие сообщения с удовольствием буду зачитывать. И первым делом поздравляем очаровательную, красивую и талантливую нашу дорогую Тамару Кутидзе. Тамара, желаем вам счастья, любви, вдохновения, конечно, новых красивых песен. А жизнь пусть радует приятными событиями. Обязательно послушаем Тамару Кутидзе. Романтичная песня «Озеро любви» совсем скоро. Переходим к сообщениям, которые уже прилетели. Поздравьте Сичкарук Андрея с днем рождения. Желаем тебе сил, которые не заканчиваются на полпути. Удачи, которая приходит вовремя, и спокойствия, которое помогает принимать правильные решения. Пусть в жизни будет достаточно радости, любви, уважения, простого человеческого счастья. И каждый день дает чувство, что все идет в нужную сторону. Подписались друзья и попросили песню «Кукушка» от Евгения Григорьева. Пожалуйста, прямо сейчас будет звучать. Еще одно сообщение. У меня сегодня первый выходной день после отпуска. Отлично, отдыхаем. Передайте привет Поповым Евгению и Виталию от Ольги это сообщение. Ну что ж, Евгений Григорьев, душевная песня «Кукушка» для вас.

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Продолжаем наш вечер. Добрый вечер, любимая «Радио Шансон». Пишет вам Лена из Рязани. Хочу поздравить с днем рождения Баранова Юрия Анатольевича из Рязани. Пожелать здоровья, счастья, любви, успехов. А также передаю большой привет Александру Наумову из Санкт-Петербурга. Желаю чудесного вечера. Добрый вечер, радио «Шансон». Передаю привет хорошей подруге Алене из Ростова-на-Дону и всем, кто меня узнал, всем мира. Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга подписался. Дорогой радио «Шансон», здравствуйте. Передайте, пожалуйста, хорошую песню для меня просто так, а также для семьи моего сына Гаврюшкиных. Ну и для всех радиослушателей здоровья вам крепкого от Нины. Нина, взаимно вам отличного вечера. Мы желаем... Здравствуйте, дорогое радио «Шансон». Слушаем вас каждый день, но пишу в первый раз. Отдыхаем с сыновьями. Очень хочется сказать им, что я очень ими горжусь и люблю. Марина из города Кургана. А несколько просьб пришло на Михаила Бублика. Поэтому для вас вместе мы обязательно будем.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Вы знаете, что я заметила? Осенью мы почему-то начинаем постоянно чего-то ждать. То выходных, то пятницы, отпуска, хорошей погоды. Когда-нибудь потом встретимся, когда-нибудь потом позвоним. А ведь жизнь-то все-таки происходит не потом, а сейчас. Поэтому сегодня самое время написать человеку, которого давно не слышали, или поздравить с днем рождения, вспомнить обязательно. Написать на плюс 7-909-955-103-0. Добренький вечер вам от Алиночки из Рязани. Передайте привет и поздравьте моего любимого с днем рождения, Баранова Юрочку. Юрка, я тебя люблю. С днем рождения. Всего тебе и побольше. Твоя Алина. Передайте огромный привет другу из Барнаула, Грекову Николаю. Обязательно подписывайтесь, друзья. Это очень-очень важно. Моей девушке сегодня нет настроения. Зовут ее Преображенская Наталья. Наташ, все будет хорошо. Я тебя люблю. Не грусти. Это сообщение от Михаила. Пожалуйста, можно осеннюю душевную песню. Очень красивая осенняя песня. Люди жгут на кострах уходящее лето от Владимира Захарова прямо сейчас.

мы продолжаем самую сердечную программу только для вас. Знаете, как приятно получать ваши сообщения. Вроде бы несколько слов, а за ними столько любви и внимания друг к другу. Плюс 7-909-955-103-0. Обычные сообщения. Портал Макс. Все принимаем. Передаем привет. Самые добрые пожелания Ольге. От всей души желаем счастья, здоровья, чтобы рядом всегда были любимые люди, написал нам Сергей. А этот привет летит для Андрея Коновалова. Желаем отличного настроения, удачи во всем и побольше счастливых моментов с теплом от друзей. Еще один привет для самого дорогого человека, моей Анечки. Пусть сегодня обязательно она улыбнется, потому что ее любят и думают о ней, написал нам Евгений. Ой, какое замечательное сообщение, наполненное любовью. Напомню еще раз номер +7 909 955 103 и 0.

птицы улетают на юг, а ваши приветы летят на наш портал. +7 909 955 103.0. Еще остается совсем немного времени. Елена Соколова вам сегодня передает большой привет, желает здоровья, счастья, душевного тепла и побольше поводов для улыбки от Константина. Самого любимого и самого лучшего мужчину Семена поздравляю с днем рождения. Люблю! 4 восклицательных знака от Татьяны. Радио Шансон. Сегодня у Андрея Ильина из Морозовки Московской области. День рождения. Юбилей 60 лет. Поздравьте, пожалуйста, Андрея с хорошей датой. Желаем здоровья, удачи, любви от Натальи Коноговой из Юрьевца Ивановской области. Поставьте для него песню на ваше усмотрение. Обязательно поставим хорошую песню. Далее. Александр Петров. Этот привет для вас. Пусть все складывается удачно, дома будет тепло, спокойно, а рядом люди, на которых всегда можно положиться. От Марины. И следующая песня. Добавим ясных дней от Олега Газманова.

Вот так драматично мы завершаем программу «Только для вас». Успеем прочитать еще пару сообщений. Ирина Волкова, для вас теплые слова от Сергея. Пусть в жизни будет больше радости, спокойствия и счастливых дней. Ира, ты лучшая. Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу передать привет любимому мужу Петру и пожелать всего самого хорошего. Я его очень сильно люблю и целую. От Александра, село Курманаевка. Еще один привет для Сергея Ковалева. Желаем вам здоровья, семейного счастья, простого человеческого тепла. Пусть вас всегда ждут и всегда любят от всей семьи по новых сообщениям. Ну, на этом час приветов подходит к концу. Спасибо всем, кто сегодня писал, поздравлял, вспоминал своих родных и друзей. Берегите тех, кто вам дорог. Звоните, обнимайте, говорите как можно больше хороших слов.

0: в Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями и плюс 17 градусов. Завтра утром также ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 17, днем будет пасмурно и плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Минус 10! Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Начинаем новый музыкальный на радио «Шансон» с группой «Бумер» и пожеланием удачи. А у нас впереди еще одна красивая осенняя история. 26 сентября ожидается полнолуние. Его называют урожайной луной. Традиционное название полной луны, связанное с сезоном сбора урожая. Так что в ближайшие вечера можно иногда поднимать глаза от телефона и смотреть вверх. Возможно, там будет гораздо интереснее. А сейчас смотрим в сторону музыки, которая вдохновляет. Михаил Шуфутинский «Последний полет».
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А душевной музыки, подходящей под любое настроение, с каждым днем становится все больше и больше. И хочется напомнить, что радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202 0270.
7: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
8: «Павловская курочка». Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
9: «Павловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
10: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
11: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
12: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-70.

А какая особенная атмосфера, когда ожидаешь какой-то праздник? У нас, конечно, не свадьба, а масштабный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров и многие другие. Вас ждет несколько часов любимой музыки, возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

13+. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

тревоги станем парой, крадущихся по лезвию ножа. Твой счетчик мертв, все чувства поистрачены, с них сдачи не дождешься, не проси.

на этой музыкальной ноте я завершаю свой эфир на сегодня и знакомым маршрутом отправляюсь в прохладный, темный осенний вечер. Но знаете, есть вещи, которым погода совершенно не указ. Например, ощущение, что где-то есть люди, которых вы любите, а они любят вас. Это, наверное, и есть настоящее тепло. Не градусы, не батареи, а люди, которые каким-то образом делают нашу жизнь лучше. Спасибо, что сегодня были рядом здесь, на волне радио «Шансон». С вами была Рита Виноградова. Пока-пока.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями и плюс 17 градусов. Завтра утром также ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 17, днем будет пасмурно и плюс 23.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: «Камнеград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Камнеград». 234-03-77.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио.

только лишь тебя возьму, заботливо любя.

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Хоть причины не скучать, очень даже есть. Тут вон Пашка приходил, кум твой окаянный, еле-еле не далась, даже час дрожу. Он три дня уж почитай, ходит злой и пьяный, перед тем, как приставать, пьет для куражу. Ты, болтают, получил премию большую, будто Борька наш Бугай первый чемпион. К злыдню этому быку я тебя ревную и люблю тебя сильней, нежели чем он. Ты приснился мне больной, пьяный, злой, угрюмый. Если думаешь чего, так не мучь себя. С агрономом я прошлась, только ты не думай. Говорили мы весь час только про тебя.

0: Если можешь, напиши, что там продают.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
3: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
4: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках внести приятки и получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».
7: Я спросил тебя,

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснением.

0: прояснениями и плюс 17 градусов. Завтра утром также ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 17, днем будет пасмурно и плюс 23.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

быть нормальным мужчиной. И не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что не фраза, то мать-перемать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал, матерком врачей обижал, думал, это все не всерьез.

Давай стаканы, мать твою! Андрюха друг подскочил и такое вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя кричу утюгом.

ты к нему с матерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его матюгом, он в ответ тебя утюгом.

0: прекращает действовать кот. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам, ибо справиться с матюгом много легче, чем с утюгом.
1: На радио «Шансон» реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОНВП Украина 127-77-0047-19-19. Московская область, городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

равных долях. Просто стать человеком реально, и шансы равны. И росли во дворах мы, а не в социальных сетях.

первый класс и первая любовь. О плохом не помнится почти, вспоминать добро не хватит слов. Где ж сегодня вы, мои друзья?

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай, выбирай, выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя

тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
4: Старый художник сидит у огня,

0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
0: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Урал.ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОМВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай, выбирай, выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Нагадала мне цыганка жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне.

папиросы в тесном портсигаре. Хранила жизнь спрессованные дни. Нет, я

эхо где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Регистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.